самое сладкое радио страны. Зефир FM.

Сколько лиц, прошедших мимо. Сколько стран и континентов. И везде присутствует твой свет.

он уходит навечно. В ее глазах слезы, хочет обнять его крепче. Ей так больно, но поздно. Слишком разные люди, слишком друг другу не пара. Слишком много скандалов, но слишком друг друга и мало. Уже не будет как раньше, уже все это не склеить. Не будет больше объятий, поцелуев, ссоры, истерик. Ее мир будто рухнул.

0: Keep watching.
1: Радио без калорий. Зефир FM. В Бобруйске 6 часов утра.

встретимся как бы в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре, ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: нужна новая техника? Тебе к нам! Новый гипермаркет ДНС уже открылся. Здесь представлен широкий ассортимент электроники и бытовой техники. Ждем тебя с 10 до 21 часа в Бобр-Сити по улице Минской, 123/18.
1: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044.

0: Уссурийске 8 часов утра.
1: В эфире «Зефир». Новости.
2: С последними событиями к этой минуте в студии Юлия Гладкова. Ограничения на посещение лесов действуют почти во всех регионах Беларуси. Только в 4 районах леса разрешено посещать без ограничений. Это Бобруйский и Кировский районы, Могилевской, Речицкий и Светлогорский Гомельской области. С 1 июля белорусские банки собирают данные о геолокации клиентов. Функция поможет защитить от мошенников. Система по определенному набору правил и критериев выявляет подозрительные действия и приостанавливает платежи, либо подсвечивает красную зону. Тысячи белорусов споют гимн вместе. 3 июля Беларусь отмечает День независимости. Праздничные мероприятия пройдут по всей стране, а кульминацией праздника по традиции станет акция «Споем гимн вместе». Присоединиться может любой желающий. Первые аккорды зазвучат в 22:55. Белорусам продолжают звонить из якобы поликлиники. Уже медики связываются для уточнения данных, ссылаясь на переход на электронный документооборот. Аферисты просят продиктовать код из СМС. Также вновь активизировались старые схемы – звонки от водоканала и биопочты. Одной из фишек Купалья в Александрии станет паромная переправа через Днепр. Она вмещает до 30 пассажиров, а прилегающая территория благоустроена для комфорта гостей. Большой праздник, напомним, пройдет в Александрии 11 июля. В Бобруйске годовалая девочка получила ожог кипятком. Предварительно установлено, инцидент произошел утром 29 июня. Отец семейства включил электрический чайник. И в момент, когда он отошел, девочка потянула край полотенца, на котором стоял прибор. Ребенка госпитализировали, угроз жизни нет. Президентские выборы во Франции пройдут весной 2027 года. Первый тур пройдет в воскресенье 18 апреля, а второй – в воскресенье 2 мая. Действующий глава государства Эммануэль Макрон не сможет баллотироваться на новый срок, так как он уже дважды занимал этот пост. Новый магазин «Квартал вкуса» на Наумова 43 приглашает продавцов. Мы предлагаем компенсацию затрат на прохождение медкомиссии. Бонус при заключении контракта на год – 1000 рублей с учетом сертификата. Бонус при виде друга – 300 рублей, плюс 375, 29, 747, 16, 91. В Бобруйске сейчас ясно, плюс 24. Далее более подробный прогноз.
1: Погода.
2: Сегодня в Могилевской области обещают малооблачную погоду с кратковременными осадками. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 32. Ветер северо-восточный, влажность 45%. Атмосферное давление 755 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир ФМ каждый час.

0: Добрейшее утречко, город Бобруйск.
1: Доброе, теплое, как всегда, утро.
0: Прекраснейшее и замечательнейшее, и не такое теплое, как было пару дней назад.
1: А мне кажется, так же, нет?
0: Тебе кажется.
1: Не знаю, я мне кажется.
0: Под кондиционером, конечно, сколько выставило, столько и будет.
1: Ну что, у нас сегодня тоже мы решили поговорить про что? Про выпускные, а точнее про профессии, которые мы выбираем после уже выпуска школы.
0: Ага, как правило, не те, которые надо, и не те, с которыми мы работаем.
1: Потому
0: потом.
1: Что что, в детстве мечтаем же обо всяком, да. А вот потом, ну не сбывается вот почему-то. А меняем
0: ты
1: свое
0: кем
1: мнение.
0: Ты мечтала быть, ну-ка рассказывай.
1: Так, я мечтала работать в милиции.
0: Ну
1: а вот... еще я мечтала работать на радио.
0: Ну вот, одни мечты сбываются.
1: Вот прикол в том, что я-то что думаю, на радио точно нет. Ну, кому там нужно? Ну, точно нет. Это вот просто из фантастики.
0: Ну, короче, видишь? Все, следующий этап — это милиция, однозначно. Ну, большинство детей меняют мечту о будущем профессии несколько раз. Психологи считают это абсолютно нормальным, так как ребенок изучает мир и применяет на себе разные роли, а не просто не может определиться.
1: Да, ну и чем больше ребенок фантазирует, тем активнее развивается его мозг. Во время воображения работают те же области мозга, которые участвуют в решении сложных задач.
0: Интересно. Ну вот я, например, мечтал быть гонщиком.
1: Да?
0: Да. Ну я как бы гонщик, конечно, но не официальный. Я просто езжу до 60 км в час. За руль крепко-крепко держусь, как гонщик Формулы 1. Но многие взрослые до сих пор мечтают о профессии, которую придумали себе в детстве. Даже если они выбрали другую работу, любовь к музыке, рисованию или технике часто остается с человеком на всю жизнь.
1: Да, да, кстати, вот это вот, да. Как знаешь, вот многие очень хорошо там рисуют, да? А вот да. Как будто бы не сложилось. Не хотя могли бы быть архитекторами, например.
0: Да, вот у меня сейчас дочка, ты знаешь, мы как-то изначально с детства заметили ее талант в рисовании. И несмотря ни на что, просто вот взяли ее, отправили в художественную школу, она сейчас благополучно ходит. И ей, конечно, зачастую не нравится, но она рисует, и учителя говорят, что она очень перспективный художник. И поэтому это какой-то, знаешь, вбитый наш вот этот вот стереотип откуда-то оттуда издалека. Художник, иди на нормальную профессию. Зубной врач, например, всегда да, хлебушек да, да. С маслицем mm-hmm. будет. Ну, как будто бы те времена, когда уже можно развиться в любом. Даже художник, сегодня можно все что угодно
1: делать. Тем более, что, мне кажется, любой талант пригодится. Да, даже можно стоматологом на зубах рисовать.
0: Вот, как минимум, татуировки на зубах делать.

0: Не ешь, а слушай. Гороскоп.
1: Ну что ж. Готов наш гороскопчик, поэтому да, сейчас будем читать.
2: Готовность номер один. Итак, Овны, сегодня вы почувствуете прилив энергии, направьте его на важные дела, и результат не заставит себя ждать.
1: Тельцы, вы сможете решить вопрос, который давно откладывали, если не будете сомневаться в своих силах.
2: Ну а близнецам сегодня день подарит интересные встречи, новые идеи и приятные поводы для общения.
1: Раки, вам стоит прислушаться к своей интуиции, сегодня она поможет принимать верные решения.
2: Львы сегодня окажутся в центре внимания, поэтому не бойтесь проявить инициативу и показать свои лучшие качества.
1: Девы, сегодня внимательность к деталям поможет вам избежать ошибок и добиться отличного результата.
2: Весам сегодня удастся найти баланс между работой и отдыхом, если не будете тратить силы на пустые переживания.
1: Скорпионы, вы можете получить неожиданную новость, которая откроет перед вами новые возможности.
2: У стрельцов сегодня удача будет на вашей стороне. Особенно, если вы решаетесь сделать первый шаг навстречу переменам.
1: Козероги, ваше упорство принесет плоды, а старания обязательно будут замечены и оценены.
2: Водолеям сегодня день отлично подходит для смелых идей, творчества и общения с людьми, которые вас вдохновляют.
1: Рыбы, сегодня вам стоит немного замедлиться, чтобы спокойно расставить приоритеты и сохранить внутреннюю гармонию.
2: Ну а мы что? А мы слушаем хорошую музыку и двигаемся дальше.

0: Ну, Юля Караулова отправит сердце в отпуск, а Юля Гладкова пойдет в отпуск на 3 дня за сегодняшнего эфира. Вот. Ну что, значит, говорим сегодня про профессии, да? Ну и не все воспоминания из детства оказываются настоящие. Психологи выяснили, что иногда человек искренне помнит историю, но совсем не такой, какой ему много раз рассказывали родители, хотя сам он полностью ее не помнит. Вот так.
1: Угу. Ну, кстати, да, да, бывает такое. Ты там себе представляешь, ой, вот так вот было, вот так тебе рассказывают. Ты говоришь, да ты же опозорился, ты забыл.
0: Да, что?
1: Любимая книга детства может влиять на характер. Исследования показывают, что чтение вот любой литературы, собственно, развивает эмпатию, способность понимать чувства других.
0: Вот как, ничего себе.
1: А я вот не читала книги.
0: Только Колобка, да?
1: Да.
0: Ну, детям, говорят, полезно иногда проигрывать. Поражение учит справляться с эмоциями, делать выводы и не бояться пробовать снова. На самом деле, многие люди даже в взрослом возрасте не умеют проигрывать порой.
1: Да, да. Ну и раньше дети проводили на улице, конечно же, больше времени, и сейчас это все заменили гаджеты, а это, собственно, плохо, потому что активные игры все равно на свежем воздухе влияют на нас положительно, в принципе, на мышление и на формирование личности.
0: Точно. Как умно сказала. Самые счастливые воспоминания часто связаны с простыми моментами. Поход за мороженым, велосипедная прогулка или вечер у костра запоминаются сильнее, чем дорогие подарки.
1: Да, да скажи это своему ребенку. Ага. Зачем тебе дорогой подарок? Давай посидим у костра.
0: Ну, на самом деле, вот чем больше у наших детей есть, вот я заметил по себе, у нас мало что было, времена были другие. А сейчас мы им вроде как даем все, и все равно мало, и все равно они как будто бы это не ценят. Поэтому...
1: И все равно будут ходить потом к психологам,
0: да,
1: и говорить,
0: да,
1: какие были плохие родители.
0: Жизнь сломали, да. У меня мать больная.
1: Ну и чем больше ребенок двигается, тем лучше развивается память. Физическая активность улучшает кровоснабжение мозга и помогает быстрее усваивать новую информацию.
0: Естественно, конечно. Обогащение кислородом, кровушка бегает. Ну, конечно.
1: Поэтому, знаешь что, в качестве наказания можно по кругу заставлять их бегать и сразу говорить им информацию.
0: Короче, выгоняйте детей из дома, отбирайте у них телефоны, и будет им счастье.

0: УАО «Белшина» приглашает рабочих следующих специальностей: вулканизаторщиков, машинистов каландра, сборщиков покрышек, слесарей-ремонтников, вальцовщиков резиновых смесей, перезарядчиков сборочных станков, электромонтеров по ремонту и обслуживанию оборудования и других. Обучение на месте, заработная плата от 2000 до 3500 рублей. Полный соцпакет. Телефоны плюс 375 225 41 00 29, плюс 375 29 783 04 85.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044.

0: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 20% по промокоду ZEFIR в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
1: Дети, вы у меня взрослые?
2: Да, взрослые.
1: Я вас ненадолго одних оставлю. Схожу в магазин.
3: Хорошо.
2: О, пап, ты уже вернулся?
4: А мы тут к ужину готовимся.
2: Горелым запахло.
4: Значит, ужин готов.
1: А давайте вместе в магазин пойдем.
5: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
6: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044.

0: Ну, а мы продолжаем. Немножко хитростей сейчас вам себе накопали, да и вам расскажем, что ж там. Вот если добавить щепотку соли в слишком горький кофе, то это может смягчить вкус напитка. А мне нравится горький кофе.
1: А я никогда не пробовала, но теперь хочу.
0: Я вот прям беру прям черный молотый кофе турецкий, заливаю его кипяточком и так... С утра и у тебя...
1: И раздражаешь всех других вот этим сёрбанием.
0: Я один пью. И меня аж передёргивает от горькости.

0: Это нравится.
1: Замораживать остатки зелени в формочках для льда с небольшим количеством воды. Такая вот удобная заготовка для супа, соуса.
0: Ну, кстати, да. Чтобы быстро освежить... А, кстати, знаешь, еще можно вот в леднице. Есть ледница, куда вот напихиваешь всякого в масле. Замораживаешь чуть-чуть водички и прям кусочек льда, оп, в супчик.
1: Все. Ну, да, да, да.
0: Я это имела в виду, да? Да. Ну, я просто поправиться, себя перепроверить.
1: Зафиксировать.
0: Да, да. Чтобы быстро освежить мягкую мебель, слегка посыпьте ее содой на 15 минут, а затем при пропылесосьте. Это поможет убрать запахи. Вот,
1: не знаю, 15 минут слишком долго ждать, я забуду.
0: Это еще и стоять 15 минут около дивана.
1: Для хранения сезонной одежды используйте вакуумные пакеты. Они,
0: да,
1: говорят,
0: кстати,
1: экономят время. Ну, слушай, не знаю, у меня нет. Это вакуум купи, в пакет убери, складывать
0: нет,
1: все надо.
0: Нет, это все не так работает. Я уже попробовал пакеты с дыркой, таким откручивающимся этим самым дыркой, пылесосом.
1: И а, все, пылесосом?
0: И все, и у тебя просто тоненькая получается, не куртка, а тонюсенькая
1: тряпочка.
0: Главное,
1: чтобы он не засосал пылесос
0: вместе
1: это
0: с курткой.
1: Мне.
0: Там, да, да. О, какая курточка! Да. Если на одежде появился свежий жирный след, промокните его бумажной салфеткой, не растирая, так пятно будет легче удалить.
1: Ну, еще солью нужно же, говорят, посыпать. Кстати, да, работает. Солью, да, посыпать, она работает. Перед тем, как выбросить коробку от бытовой техники, сфотографируйте серийный номер. Информация может пригодиться вам.
0: Ой, сколько коробок сегодня полетит у меня в мусорку. Ну что, вот такие вот интересные лайфхаки жизненные. Ну, а впереди нас ждут новости, и мы к вам вернемся уже в следующем часу. Оставайтесь с нами на 95.4 на Зефир FM.

0: Праздник не ждет, а расходы подождут. Рассрочка в Белтелеком Шоп до 24 месяцев. Смартфоны от 16 рублей в месяц. Телевизоры от 26 рублей 30 копеек в месяц. Кофемашины от 73 рублей 70 копеек в месяц. Скорее выбирай на Шоп Белтелеком Бай.
1: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044.

0: большие деньги.
1: В ближайшие 3 минуты с вами я, Юлия Гладкова. По курсу Нацбанка доллар сегодня у отметки 2 рубля 90 копеек. Евро 3,31 за 100 российских, дают 3,74 белорусских. В Беларуси начинается прием заявлений на единовременную выплату для многодетных. В этом году помощь получат 112 тысяч семей на 230 тысяч детей. Из средств бюджета на эти цели запланировано почти 39 миллионов рублей. Пособие назначается семьям с 3 и более детьми до 18 лет. Доход при этом не имеет значения. Размер выплаты 30% от бюджета прожиточного минимума на каждого школьника. Владельцы черного таксопарка в Витебской области не уплатили более 1,5 миллиона рублей налогов. Возбуждены уголовные дела. Руководители таксопарка решили масштабировать свою деятельность преступным путем. Для этого на россиян было зарегистрировано 7 подконтрольных компаний, между которыми искусственно распределялась выручка от оказания услуг. Это, в свою очередь, позволило применять упрощенную систему налогообложения. В Индонезии планируют организовывать сборку и сервисные центры белорусской техники. 25-я взаимная торговля между странами вместе с услугами превысила 600 миллионов долларов. В этом году позитивный тренд сохраняется в основном за счет экспорта. Вместе с калием белорусы начинают поставлять продукты питания, сухое молоко, сыворотку. Также стороны обсудили инвестпроекты в промышленности. По курсу Нацбанка, напомню, доллар сегодня у отметки 2 рубля 90 копеек, евро 3,31. За 100 российских дают 3,74 белорусских. 10 китайских юаней стоят 4 рубля 29 копеек. Эталонный сорт нефти Brent сейчас на отметке 74 доллара 27 центов за баррель. В Бобруйске сейчас ясно, плюс 24. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области обещают малооблачную погоду с кратковременными осадками. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 32. Ветер северо-восточный. Влажность 45%. Атмосферное давление 755 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир ФМ каждый час.

0: Ну что, 9.05 на наших часах, в студии все так же Юлия Гладкова.
1: И все так же Рома Вакс.
0: И мы продолжаем. Сегодня рассказываем про что? Сегодня рассказываем про будущее наше, наших детей, профессии и
1: все
0: остальное.
1: Или откуда оно, собственно, зарождается.
0: Да. Итак, любопытство считается одним из главных признаков успешного обучения. Человек, который не боится задавать вопросы, обычно быстрее осваивает новые знания.
1: И раздражает вот этими вопросами всех остальных. Нет, ну это на самом деле правильно, потому что где-то вот, знаешь, и у меня такое было стеснение спросить. Ну, да, вот я стесняюсь, да. Вдруг что-то обо мне скажут. Вот правильно, нужно в детях вкладывать, что если что-то непонятно, 10 раз спрашивают.
0: 100%.
1: Да. Ученые считают, что дети рождаются с огромным творческим потенциалом. И главная задача взрослых не только научить фантазировать, сколько не отбить желание это делать.
0: О, это 100%. Ну, еще в разных странах дети мечтают о похожих вещах. Несмотря на разную культуру, большинство хочет иметь друзей, любящую семью и интересную жизнь. Ну,
1: это, было бы странно, если бы кто-то такой, что любящую семью нет.
0: Хочу вычеркиваем. Скучную и неинтересную жизнь. Ну что, в этом часу у нас 5 минут этикета.
1: И новости, конечно, тоже будут.
0: Ну и расскажем немножечко про приметы, поэтому оставайтесь с нами. Все самое интересное только впереди.
2: Так звучит город.

0: Ну, история, которой больше нет, а у нас всегда есть приметы для вас. Вот, например, сегодня в основном в этот день следили за поведением пчел. Если насекомые начинали жалить, нападать без повода, вести себя агрессивно, то нечего лезть к ним в улей. На самом деле, то сулило сильную засуху. Если они, наоборот, мирно сидели в ульях, то люди готовились к непогоде, ливням и грозам. Если насекомые спокойно улетали на сбор пыльцы, то такое поведение говорило о теплых, комфортных днях.
1: Ну, вот сегодня понаблюдать, собственно, за пчелками.
0: О, не надо, ты завтра придешь, я опухшая.
1: А я завтра не приду, завтра же выходной.
0: А, точно.
1: Все пройдет.
0: Тогда проверяй.
1: Помимо пчел, внимание уделяли также и другим приметам. Например, до нас дошли такие предзнаменования. Вот если начинался дождь, вся неделя будет пасмурной.
0: Ага.
1: Ну, вот так. А если на небе появилась радуга, к хорошей погоде?
0: Ну, вроде как сегодня обещали дождь.
1: Вот.
0: Ну, ничего, дождик тоже нужен, чтобы смочил земельку.
1: Нас тоже, а то да. Как будто мы пересохли все.
0: Да. Многие пчеловоды считали этот день началом активного медосбора. Существовало поверье, как куда сядет пчела, такое растение даст максимум урожая в этом году.
1: Вот интересно. Вот. Также старались в этот день закрыть все финансовые долги. Если сделать это 2 июля, то проблем с деньгами в ближайшее время не предвидится. О, это
0: а
1: мне
0: кто
1: нравится.
0: Кто мне одолжит денег, чтобы долги закрыть? Считалось, что все переезды лучше отложить на другой день. Смена жилья не принесет ничего хорошего, а только может навлечь беду. Люди верили, что в этот день легко поссориться, поэтому старались не провоцировать судьбу и вообще не общались. Да?
1: А мы провоцировать тоже не будем, лучше слушать музыку. Тем более на самом позитивном радио страны.
0: Погнали.
2: Радио Зефир. Включайся.

0: нужна новая техника? Тебе к нам! Новый гипермаркет ДНС уже открылся. Здесь представлен широкий ассортимент электроники и бытовой техники. Ждем тебя с 10 до 21 часа в Бобер-Сити по улице Минской, 123/18.
1: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 20% по промокоду ZEFIR в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
2: На первый взгляд, серая зарплата кажется гораздо больше белой. Но это иллюзия. Вам объясняют, что деньги в конверте – это выгодно и удобно для всех. И вы верите до определенного момента. Надбавки, прибавки, премии, законная часть зарплаты, вынесенная в конверте, таинственным образом исчезают. А на руках остается в лучшем случае минималка. К чему эти фокусы? Требуйте белую зарплату и не останетесь в дураках.
3: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044. 044.

0: что, мы продолжаем. Накопали для вас интереснейшие новости из нашей прекрасной родины. Вот Международная федерация стрелкового спорта сняла ограничения с белорусских юниоров. Наши стрелки в возрастной категории до 21 года смогут представлять Беларусь и участвовать во всех предстоящих молодежных турнирах под эгидой ISSF с национальными символами страны. Ура!
1: Да, ура! Ну что ж, составы тренерского штаба «Динамошенник» на сезон 26-27 без изменений. Возглавит команду, конечно же, наш любимый Евгений Владимирович Летов. Поздравляем
0: и
1: его.
0: И это прекрасно, да.
1: Ну и помогать ему будут, конечно же, Павел Микульчик и Сергей Бондаренко. Тоже, кстати, все без изменений. Угу. И генеральные менеджеры, начальник команды, все будет, собственно, на месте, так сказать.
0: Да, ну, мы хорошо себе, ребята, показали в прошлом сезоне, дошли до больших высот.
1: Но, к сожалению, много ребят ушло от нас по возрастной категории.
0: Ничего, свежая кровь.
1: Но многие, да, уже новенькие там пришли.
0: Не знаю, после того, как взяли Кулакова, как он себя начал показывать, там, я вообще не боюсь новых ребят нашей команды.
1: А я тоже не боюсь, да. Просто вот с другим буду скучать, за
0: стареньким. Ну, стареньких, я думаю, что мы в КХЛ увидим, так или иначе. Итак, два товарищеских матча, два турнира и значительное количество тренировок. Расскажем сейчас планы на остающуюся часть лета. Уже команда собралась в Бобруйске для начала подготовки к сезону. Все сборы проведут дома на Бобруйской арене, а в конце предсезонки ребята поедут на турнир в Тулу. 25 июля мы сыграем здесь в Бобруйске против Динамо СПБ, а уже 29 июля сыграем против команды Тайфун. Вот так вот.
1: Да, ну а с 5 по 7 августа на Кубок председателя Бобруйского горсполкома сыграем.
0: Так.
1: А с 19 по 23 августа пройдет турнир на Кубок губернатора Тульской области. Ну, и надеюсь, все эти кубки останутся у нас.
0: Конечно, кто сомневается. Ну, а мы будем стараться держать вас в курсе.
1: Конечно,
0: и здесь, и на нашем телеграм-канале «Говорит и показывает Бобруйск» обязательно все будет. И будем встречаться.
1: Да, здесь будем рассказывать, а там будем показывать.
0: Да, и будем кричать «Динамошенник вперед!»
2: Твое утро на земле.

0: для лиц старше 12 лет.
1: На большой скорости и с ветерком. Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем. Автозефир. Поехали!
2: Российский Geely Gol Ray в комплектации «Эксклюзив» расширил цветовую палитру втрое. К лиловому цвету без доплаты добавились белый и серый. Кроссовер сохранил черную крышу, диски, спойлер, красные суппорты и медиасистему с дисплеями на 8,8 и 14,6 дюйма. Автомобиль оснащен 1,5-литровым двигателем внутреннего сгорания мощностью 147 лошадиных сил и 270 ньютон-метра крутящего момента, который работает в паре с 7-ступенчатым роботом. Максимальная скорость модели 195 км/ч при расходе топлива 6,5 литров. В оснащение также входят климат-контроль, камеры кругового обзора, 6 динамиков, подогревы и комплекс водительских ассистентов.
1: Про машины для людей.
2: Tesla вывела на улицы первые серийные беспилотники киберкар 4-го уровня автономности, полностью лишенные руля и педалей. В салоне находится только тест-оператор на пассажирском кресле для контроля за поведением машины в реальном трафике. Автомобиль уже прошел официальную сертификацию в США и готовится к запуску в сервисах роботакси, а также для частных продаж. Двухместный электрокар весит менее 1,5 тонн и стал первой моделью бренда с передним приводом.
1: Дай газу!
2: Британский болид Ariel Atom 4 RR весом 670 кг побил рекорд Porsche 911 GT2 RS. На дистанции в 3-4 км Atom оказался вдвое дешевле соперника, стоимость которого доходит до 750 тысяч долларов. Вместо 3,8-литрового мотора Porsche на 700 сил, британец оснащен 2-литровым двигателем мощностью 525 лошадиных сил и 550 ньютон-метра крутящего момента. Несмотря на меньшую мощность, рекорд был установлен на стандартных дорожных шинах за счет сверхлегкой конструкции. Улучшенная энерговооруженность позволяет болиду Ariel разгоняться с места до сотни всего за 2-4 секунды.
1: Вы слушали «Автозефир». Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем.

0: Итак, пятиминуточка этикета настала у нас прямо вот здесь вот, вот в эфире.
1: Расскажем, как знакомиться.
0: Ага, это вот пикапером на заметку. И пикапером не тем, которые на пикапах ездят.
1: Итак, представляйтесь первыми. Если понимаете, что вас никто не знает, не ждите представления. Назовите свое имя сами. Это располагает к общению.
0: Угу. Улыбайтесь естественно. Искренняя улыбка помогает снять напряжение и делает первое впечатление гораздо приятнее.
1: А если я не могу, я как вот...
0: Ну, неестественно улыбаюсь. Да, ну, это пугает иногда, конечно, людей.
1: Ну и запоминайте имя все-таки собеседника. Если сразу обратитесь по имени, как-то вот запомните. Да и разговор пойдет по-другому.
0: Кстати говоря, психологи говорят, что когда ты человеку обращаешься по имени, то располагаешь его к себе гораздо быстрее и, ну, больше он к себе лучше относится.
1: Вот ну так. Вот, да.
0: А у меня с проблемой с именами.
1: Да, я, кстати, тоже их все время забываю.
0: Ну и что, не начинайте с личных вопросов. Возраст, доход, семейное положение или здоровье – не лучшие темы для первого знакомства. Так, давай сразу, да? Сколько ты зарабатываешь? Как со здоровьем?
1: Ну и жена нет. Ну и будьте внимательны к рукопожатию. Оно должно быть уверенным, но не слишком сильным.
0: А, руку сломал! Ничего, это хорошо для знакомства.
1: Он это и слабак.
0: Ой, ладно, прям сломал. Уберите телефон во время знакомства, не отвлекайтесь на экран. Это показывает, что человек для вас важнее уведомлений.
1: Ну, да,
0: это...
1: неприятненько. Так ты ему там рассказываешь про свой доход, он такой, да-да-да, все записываю. Не перебивайте тоже. Дайте собеседнику все-таки закончить свою мысль.
0: Ой, 100%. Ты знаешь, вот этот талант, наверное, умение слушать в наше время суетное. Начинайте с легких тем. Погода, мероприятия, общие интересы или место встречи. Отличный повод завязать разговор.
1: Ну и следите за дистанцией. Не подходите слишком близко, если не уверены, что человеку это комфортно.
0: Ну, то есть, если
1: прям
0: вы...
1: в рот дышите.
0: Да, да, или в ухо.
1: Это в очереди так бывает.
0: Как тебя зовут? Муж есть? Z Zephyr.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Кристина Ренс.
0: В стране.
1: С 1 июля белорусские банки начали собирать данные о геолокации клиентов. Функция поможет защитить от мошенников. Система по определенному набору правил и критериев выявляет подозрительные действия и приостанавливает платежи, либо подсвечивает красную зону.
0: Детали.
1: Тысячи белорусов споют гимн вместе. 3 июля Беларусь отмечает День независимости. Праздничные мероприятия пройдут по всей стране. А кульминацией праздника по традиции станет акция «Споем гимн вместе». Присоединиться может любой желающий. Первые аккорды зазвучат в 22:55.
0: В мире.
1: Президентские выборы во Франции пройдут весной 2027 года. Первый тур пройдет в воскресенье 18 апреля, а второй – в воскресенье 2 мая. Действующий глава государства Эммануэль Макрон не сможет баллотироваться на новый срок, так как уже дважды занимал этот пост.
0: Вот это да!
1: В Беларуси открыли сезон охоты на медведя. Он продлится до 31 декабря. Разрешение на добычу животных распределяется двумя способами. В рамках охотничьих туров с белорусскими и иностранными любителями, а также посредством еженедельных розыгрышей. Стаж не менее 3 лет. Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 29, и далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду без осадков. Ветер юго-восточный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 29, влажность 56%, атмосферное давление 763 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Следующий выпуск новостей уже менее чем через час.

0: Ну что ж, а мы продолжаем нашу прекраснейшую рубрики. Да, сегодня интереснейший эфир у нас про наши вообще планы на будущее. Я бы так сказал, глобально, да?
1: Как вообще мы к этому приходим, да?
0: Да.
1: Ну что ж, воображение помогает не только художникам. Оно необходимо ученым, инженерам, врачам, архитекторам. В общем-то, всем. Поэтому пусть дети мечтают. В будущем, глядишь, пригодится.
0: 100%. Фантазия вообще хорошая штука на самом-то деле. Поэтому мечтайте. Но мечтайте аккуратно. У мечты есть свойство сбываться. Детские увлечения иногда неожиданно возвращаются спустя годы. Кто-то снова начинает рисовать, играть на гитаре, собирать модели или заниматься спортом уже во взрослом возрасте. Ну, конечно, к пенсии наконец-то время освобождается.
1: Это просто, чтобы гештальт закрыть.
0: У меня, я тебе говорю, у меня уже лет 15 лежат целая, ну, армада просто коробок со сборными моделями. И я все думаю, да-да-да, скоро-скоро. Еще лет 15... И как возьмусь?
1: У меня как... У меня вообще мечта — гитара. Вот я очень хотела научиться на ней играть. В итоге я очень долго говорила об этом всем. Мне подарил муж гитару. И я говорю, ну я не могу сейчас играть. У меня вот длинные ногти. Потом я как-то их сняла. И как будто бы тоже не было времени. Ну, в общем, вот так вот всегда. Вроде бы там уже все в твоих руках, а ты все равно...
0: У меня тоже есть гитара дома. Лежит по такому же поводу.
1: Ну, а психологи напоминают, мечтать полезно в любом возрасте. Мечты помогают человеку ставить цели, находить смысл в повседневных делах и не терять интерес к жизни. Поэтому, друзья, мечтайте и любите эту жизнь.
0: Ну что, в этом часу у нас, конечно же, гороскопчик.
1: И новости тоже будут, поэтому не переключайтесь, мы вернемся совсем скоро.
0: Да. Включайся.

0: Не ешь, а слушай. Гороскоп.
1: Итак, гороскопчик на сегодняшний день. Овны, сегодня вы почувствуете прилив энергии. Направьте его на важные дела, и результат не заставит себя ждать.
2: Тельцы, вы сможете решить вопрос, который давно откладывали, если не будете сомневаться в своих силах.
1: Близнецы, день подарит вам интересные встречи, новые идеи и приятные поводы для общения.
2: Раки, вам стоит прислушаться к своей интуиции. Сегодня она поможет принимать верные решения.
1: Львы, вы окажетесь в центре внимания, поэтому не бойтесь проявить инициативу и показать свои лучшие качества.
2: Девы, внимательность к деталям поможет вам избежать ошибок и добиться отличного результата.
1: Весам сегодня наконец-то удастся найти баланс между работой и отдыхом, если не будете тратить силы на пустые переживания.
2: Скорпионы, вы сможете получить неожиданную новость, которая откроет перед вами новые возможности.
1: Стрельцы, сегодня удача будет на вашей стороне, особенно если вы решаете сделать первый шаг навстречу переменам.
2: Козероги, ваше упорство принесет плоды, а старания обязательно будут замечены и оценены.
1: Ну, водолеи, день отлично подходит для смелых идей, творчества, общения с людьми, которые вас вдохновляют.
2: Рыбы, вам стоит немного замедлиться, чтобы спокойно расставить приоритеты и сохранить внутреннюю гармонию. А 3 дня выходных, я думаю, как раз таки помогут вам в этом.
1: Самое то. Ну и, конечно же, добавим еще немножечко щепоточку хорошенькой музыки. Погнали.
0: Встречай утро!

0: Итак, ну что, а мы продолжаем. И накопали для вас интересных новостей. Вот, например, в США нашелся самый пожилой попугайчик. Птица, которой на момент получения самого возрастного попугая было 32 года и 86 дней. Владелицу птицы зовут Аманда Бетт. Вместе со своим питомцем она живет в Южной Каролине. По словам женщины Спудлса, так зовут птицу ее, ей подарили в 1997 году, и на тот момент ей было 23 года. Сейчас же пичуга до сих пор чувствует себя бодро. Говорит Аманда, что каждое ее утро начинается с фразы «милая птичка», и шутит, что он не умирает, поэтому приходится продолжать его кормить.
1: Ну, такое себе. Нет, ну, слушай, да. Я даже не знала, что они так долго живут.
0: Ну, видимо, не все, да. Раз это единственный в мире, который так долго живет.
1: Ну, дотяну уже, молодец.
0: Да, старается.
1: Манипуляторы и сплетники заводят новые отношения чаще других.
0: Ага.
1: Ты понимаешь, что говорят вот ученые? Специалисты проверили опрос среди почти 1500 человек в возрасте от 18 до 81 года и выяснили, что люди с более высоким уровнем агрессии, проявлением вот эти чувства свои через манипуляции, сплетни, собственно, в романтических отношениях числятся чаще.
0: Вот так вот. Интересно. Поэтому да. Будьте осторожны. Манипуляторы везде.
1: Может, мы про себя говорим?
0: Не исключено. За собой-то незаметно.
1: Да.
0: Ну что, ученые также смогли сделать топливо из кофейной гущи. Исследователи из Корейского института наук о земле и минеральных ресурсах выяснили, как получить топливо из остатков кофе. Для этого гущу обрабатывают высокотемпературной плазмой, которая образуется при сжатии сжиженного газа. Температура при том, при таком процессе от 800 до 900 градусов Цельсию. Сообщается, что это позволяет добиться испарения влаги из гущи за 90 секунд. После такой обработки отходы превращаются в плотный биоуголь с высоким содержанием углерода и энергоемкостью. Последняя оказывается в 3 раза выше, чем у обычной гущи.
1: Ничего себе.
0: При этом при сжигании такого топлива в атмосферу попадает минимальное количество загрязняющих веществ. По мнению экспертов, с помощью такого метода можно будет взять в оборот 6-8 миллионов тонн кофейной гущи, образующейся ежегодно. Сколько же кофе нам придется пить?
1: Чувствую,
0: скоро будут трубить из каждого утюга. Кофе полезно, пейте кофе. Оставляйте гущу на топливо.
1: 58-летний житель, значит, Канбары, Джозеф, так его зовут, официально стал самым громким человеком в мире.
0: Ага.
1: И его крик достиг 122 децибелов. Это сопоставимо с шумом работающей цепной пилы, сирены скорой помощи на близком расстоянии даже.
0: Всего вместе взятого,
1: да. Собственно, для установления рекорда австралиец прокричал слово «сейчас» и превзошел предыдущий результат.
0: Нормально, вот такие вот.
1: Сейчас!
0: А если он еще и манипулятор ко всему, бедная его супруга. Ну что, мы двигаемся дальше, слушаем спокойную, не очень громко, хорошую музыку. Хотя, можете и погромче.

0: Дела отложи, суши закажи. В суши-баре «Ниндзя» широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных сушек, изумительной вок лапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
1: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044.

0: Ну что, и мы вас тоже пришли обнять.
1: Обнять, пожелать хорошего рабочего дня, продуктивного. И, собственно, сегодня же, по-моему, сокращен вообще.
0: Короткого окончания рабочего дня, скорейшего, так сказать, и прекраснейших выходных, прекраснейшего праздника. Всех приглашаем, конечно же, приходить на Бобруйск-арену, где там будет большой праздник завтра.
1: Тоже будет весело и интересно.
0: Все леди, садитесь на свои автомобили, приезжайте на шоу «Автоледи». Ну и, конечно, вся полная программа у нас в телеграм-канале говорит, показывает Бобруйск. Обязательно туда подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить.
1: И быть в курсе самых свежих новостей города, страны и мира.
0: Да. Ну а мы прощаемся с вами даже до понедельника, до 8 утра. Поэтому что, пока.
1: Пока-пока.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: В Джакарте проходят официальные переговоры Александра Лукашенко и Прабова Субианта. Сегодня ключевой день визита президента в Индонезию. Началась программа с церемонии встречи в государственной резиденции. До дворца кортеж белорусского лидера сопровождали 17 мотоциклистов почетного эскорта и 120 кавалеристов.
0: Город.
1: 3 июля Бобруйск торжественно отметит День независимости Беларуси. В 10 утра возложение цветов к памятникам и местам захоронений времен Великой Отечественной войны. В 12 дня на парковке возле Бобруйск-арены пройдет конкурс «Автоледи-2026». В 22:55 на внешней площадке Ледовой арены все бобруйчане смогут принять участие в акции «Споем гимн вместе». А в 23:00 небо озарит праздничный салют. С полной программой можно ознакомиться на bobrlife.by.
0: В мире.
1: Европа продолжает страдать от аномальной жары. В Германии в некоторых регионах температура воздуха превысила 41 градус. На автобанах потекло покрытие и появились трещины. На железнодорожных путях стали деформироваться рельсы, из-за чего возникли перебои в движении поездов и трамваев.
0: Вот это да!
1: Археологи нашли в деревне Наравлянского района неизвестный ранее объект фортификации ВКЛ. Экспедиция Института истории НАН Беларуси выявила каменные конструкции оборонительного двора или замка 16-17 веков. Специалисты считают, укрепление могло принадлежать аршанскому старости и известному полемисту. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 25. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду с осадками, местами пройдут грозы. Ветер юго-западный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 26. Влажность 55%, атмосферное давление 750 миллиметров. Данные, предоставленные Белгидрометом, это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: утро, вы слушаете самую сладкую радиоволну, и с вами Нелимята. На календаре уже четверг, второй день июля, друзья. Но лето — это не просто дата в календаре, это состояние души. И знаете что? Второй день июля — это уже не просто начало лета, да, это его уверенный разгон. Мы уже успели немного загореть, вспомнить вкус сезонных ягод и, кажется, окончательно смириться с тем, что отпуск еще не скоро, а может, уже кто-то на данный момент и отдыхает. Но в этом и есть вся прелесть. Впереди еще целый месяц самого теплого времени года. И давайте наслаждаться этим на самой сладкой радиоволне.
1: 95.4 FM. Сделано в Беларуси.

0: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 20% по промокоду ZEFIR в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
1: Уважаемые жители Могилевской области, постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044.

0: Середина часа на Zephyr FM, с вами по-прежнему Налимята, и давайте же узнаем, какие погодные условия нас ожидают сегодня. В Обруцке ожидается умеренно теплая погода. Температура воздуха составит около 25 градусов тепла, а осадки маловероятны. И день пройдет с переменной облачностью и комфортным северным ветром. Так что наслаждаемся погодой, загораем на солнышке и слушаем самую сладкую радиоволну.
1: Я бы прожил с тобой каждый день, но

0: что разум человека может постигнуть и во что он может поверить, того он и способен достичь.
1: Глаголизмы на Зефир FM от Светланы Глагола.

0: Лето в самом разгаре, и если днем солнце дарит нам энергию, то душные ночи часто превращаются в настоящее испытание, согласитесь. Жара не дает уснуть, а сон не идет. Как же пережить эти знойные часы и выспаться? У меня есть решение. Я собрала для вас 10 рабочих способов охладиться без кондиционера, от простого, но эффективного теплого душа до оригинальных лайфхаков. Попробуйте рисовый айс-пак в носке или сделать прохладный гамак для ног. Ну, сохраните эту подборку, она вам точно пригодится уже этой душной ночью. Слушайте самую сладкую радиоволну, чтобы узнать все секреты комфортного сна даже в самую жаркую погоду.
1: Заряжай свое утро позитивом на Zephyr FM.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: По итогам переговоров на высшем уровне Беларусь и Индонезия закрепили достигнутые договоренности пакетом двусторонних документов. Главным из них стала дорожная карта развития ключевых направлений сотрудничества. Акт определяет основные совместные проекты и приоритеты взаимодействия на ближайшие 5 лет.
0: Регион.
1: Дополнительный транспорт пустят в Александрию в дни проведения республиканского праздника Купалья на берегу Днепра. Автобусы пойдут по дополнительно организованным маршрутам. Из Могилева через Шклов первый отправится в 8:30, далее в 9:50, 10:20, 10:40, 11:00, 11:20 и 12:50. Также доставлять гостей и туристов на мероприятие будут 14 доп. Поездов региональных линий эконом-класса по маршрутам Могилев-Купысь, Орша-Копысь.
0: В мире.
1: Аномальная жара продолжает приводить к гибели людей в Европе. В Испании, по данным Минздрава, жертвами погодных условий стали более 1000 человек. Свыше 600 смертей зарегистрировано только за прошлую неделю. Июнь в стране стал самым теплым за последние 55 лет. Средняя температура почти на 3,5 градуса превысила норму. Специалисты назвали установившийся зной исключительным из-за его интенсивности, продолжительности и широкого географического охвата.
0: Вот это да!
1: Уходит эпоха. Sony прекратит производство физических дисков с играми. Новые релизы будут доступны только в цифровом формате. Но приложения, которые были выпущены до января 2028 года, по-прежнему будут доступны на пластинках. Как отмечает производитель, онлайн-копии имеют очевидные преимущества. Они лишают покупателей возможности перепродажи. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 25. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду с осадками, местами пройдут грозы. Ветер юго-западный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 26. Влажность 55%, атмосферное давление 750 миллиметров. Данные, предоставленные Белгидрометом, это все события к этой минуте. Новости на Зефир-ФМ каждый час.

0: лето в самом разгаре, второй день июля. Друзья, вы слушаете самую сладкую радиоволну, и с вами по-прежнему Налимята. Лето. Время, когда рабочий стресс отступает на второй план, а главным становится момент здесь и прямо сейчас. Это пора спонтанных решений. Ну, сегодня захотелось, завтра поехали. И второй день июля – это отличный повод напомнить себе об этом. Так что давайте не будем откладывать жизнь на потом. Лето, оно прямо сейчас. Давайте наслаждаться каждым его днем. Начинаем с завтрашнего.
1: Зефир FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.
2: Сделано в Беларуси.

0: отложи, суши закажи. В суши-баре «Ниндзя» широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных сушек, изумительно его клапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
1: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044. 044.

0: Зет Зефір. Радіо
1: Зефір. Губа, я смотрю и не жду, чтобы кто-то мне хлопал. Ока, вижу людей, что засунули в чужой хобот. Пропасть, под крылом самолета, впереди горы. Голос, срываю в микро, и это...

из тех, кто меняет маршрут из-за боли. Не обездолен и ярость превращаю в пульс. Снаружи я вновь на приколе, но не стоит думать, что я там какой-то шут. Бывает, околет, об этом молчу. Немного времени вновь засвечусь. Нет сомнения.

0: Итак, середина часа на Зефир ФМ, и сегодня 2 июля. Давайте же узнаем, что сулят нам звезды гороскопа на сегодняшний день. А по гороскопу не самый удачный день для ведения переговоров и любой ответственной деятельности, требующей взвешенности и осторожности. Зато звезды дарят огромный творческий потенциал. Мозговой штурм и нестандартные подходы к решению задач сегодня могут принести, отличные результаты. Позаботьтесь о своем здоровье, друзья, таким как переедание и другие излишества, сегодня не стоит этого делать. Вредные привычки могут оказывать на ваш организм максимально сильное воздействие. А верить гороскопу или нет, это дело каждого. А оставаться на самой сладкой радиоволне, конечно же, обязательно.
1: Радио Зефир. Включайся.

0: для лиц старше 12 лет.
1: На большой скорости и с ветерком. Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем. Автозефир. Поехали!
2: Российский Geely Coal Ray в комплектации «Эксклюзив» расширил цветовую палитру втрое. К лиловому цвету без доплаты добавились белый и серый. Кроссовер сохранил черную крышу, диски, спойлер, красные суппорты и медиасистему с дисплеями на 8,8 и 14,6 дюйма. Автомобиль оснащен 1,5-литровым двигателем внутреннего сгорания мощностью 147 лошадиных сил и 270 ньютон-метра крутящего момента, который работает в паре с 7-ступенчатым роботом. Максимальная скорость модели 195 км/ч при расходе топлива 6,5 литров. В оснащение также входят климат-контроль, камеры кругового обзора, 6 динамиков, подогревы и комплекс водительских ассистентов.
1: Про машины для людей.
2: Tesla вывела на улицы первые серийные беспилотники киберкар 4-го уровня автономности, полностью лишенные руля и педалей. В салоне находится только тест-оператор на пассажирском кресле для контроля за поведением машины в реальном трафике. Автомобиль уже прошел официальную сертификацию в США и готовится к запуску в сервисах роботакси, а также для частных продаж. Двухместный электрокар весит менее 1,5 тонн и стал первой моделью бренда с передним приводом.
1: Дай газу!
2: Британский болид Ariel Atom 4 RR весом 670 кг побил рекорд Porsche 911 GT2 RS. На дистанции в 3-4 км Atom оказался вдвое дешевле соперника, стоимость которого доходит до 750 тысяч долларов. Вместо 3,8-литрового мотора Porsche на 700 сил британец оснащен 2-литровым двигателем мощностью 525 лошадиных сил и 550 ньютон-метра крутящего момента. Несмотря на меньшую мощность, рекорд был установлен на стандартных дорожных шинах за счет сверхлегкой конструкции. Улучшенная энерговооруженность позволяет болиду Ariel разгоняться с места до сотни всего за 2-4 секунды.
1: Вы слушали «Автозефир». Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем.
3: Все мы изначально

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 20% по промокоду ZEFIR в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
1: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044.

сделано в Беларуси. We've never looked back before.

Уже июль, друзья, когда можно подвести первые итоги июня. Например, куда съездили, что успели сделать, какие новые привычки. А можно просто выдохнуть и составить план на оставшееся лето. 2 месяца еще впереди. Может, поездка на природу с ночевкой в палатке, ну а почему бы и нет? Или вечерние прогулки по набережной. Вот когда солнце медленно садится за горизонт, окрашивая небо вот невероятные цвета. А может, просто тихие дачные вечера с ароматом шашлыка и с нашими треками на самой сладкой радиоволне. С вами Нелли Мята на Зефир FM. Услышимся уже в следующем часу. Не переключаемся.

0: по-русски 13 часов. В эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: Поезд Победы прибыл в Минск. Его приезд приурочен ко Дню независимости. До этого уникальный состав уже увидели в Бресте, Гомеле, Могилеве и других областных центрах. Столица стала 7-й точкой на маршруте этого сезона. Экспозиция полностью интерактивна. Каждая экскурсия длится ровно 45 минут. За это время группы, слушая аудиогид, проживают путь от мирного времени до победного мая 45-го. Прочувствовать все это помогают голограммы и трехмерные панорамы.
0: Город.
1: В Бобруйске День независимости встретят с размахом. Помимо праздничных торжеств, жители и гости города могут присоединиться к акции «Споем гимн вместе». Инициатива начнется в 22:55. Ровно в 23:00 небо над городом на Березине озарит праздничный салют. Подробнее с программой можно ознакомиться на bobrlife.by или в телеграм-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
0: В мире.
1: 5 человек погибли, еще около 20 пострадали при пожаре, который вспыхнул в многоэтажном доме в Бельгии. По данным экстренных служб, загорелась квартира на верхнем этаже. Дым быстро заполнил коридоры и лестничные марши, отрезав жильцам путь к спасению. На место ЧП прибыли медики и пожарные расчеты. Спасатели эвакуировали около 200 человек. Некоторых пришлось спускать на землю с помощью альпинистского снаряжения.
0: Вот это да!
1: Сегодня на Земле ожидается сильная геомагнитная буря. Предстоящее событие станет самым мощным с марта 2026-го. Такие возмущения часто сопровождаются выбросами солнечной плазмы, которая достигает Земли. Космические сюрпризы сказываются на здоровье людей. Возможны скачки давления, головные боли, проблемы с сердцем, перепады настроения, бессонница и обострение заболеваний из-за стресса организма. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 25. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду с осадками. Местами пройдут грозы. Ветер юго-западный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 26. Влажность 55%. Атмосферное давление 750 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир ФМ каждый час.
2: Ты совсем замерз? Ну иди ко мне. Все еще мерзнешь.
3: Мне холодно и больно.
2: Больше не буду.

0: суши и роллы давно стали частью нашей гастрономической культуры, но история их адаптации полна интересных поворотов. Главная новость для гурманов – легендарный ролл Калифорнии – это изобретение не японское, даже не китайское. Он был создан в 70-х годах специально для тех, кто боялся сырой рыбы. Сегодня классический рецепт с крабом и авокадо претерпел изменения. В меню появились версии с японским омлетом, майонезом и даже запеченные варианты. Но суть осталась прежней. Это идеальный баланс вкуса без экстремальных ингредиентов. И помните, чтобы насладиться каждым кусочком по-новому, между разными видами суши обязательно жуйте маринованный имбирь. Он перезагружает вкусовые рецепторы. Но прямо сейчас на самой сладкой радиоволне наша традиционная игра. Конечно же, сегодня мы разыграем аппетитный ролл Калифорния от суши-бара «Сушилка», который находится в центре нашего города Бобруйска по улице Социалистическая, 125, где большой выбор и итальянской, и азиатской кухни, друзья. А чтобы поучаствовать в игре и выиграть роллы Калифорния, нужно ответить на мой простой вопрос и отправить свой ответ в виде СМС на короткий номер радио 95-44. Дайте, пожалуйста, название первому блюду, то есть первое суши без сырой рыбы. Думаете, только недолго, ведь в конце этого часа определится победитель, друзья.
1: Зефир FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.
2: Сделано в Беларуси.
3: Только

А вы знали, друзья, что самый популярный ролл во всем мире – это Калифорния? При этом в самой Японии это блюдо считается редкостью и является традиционным. Вот такой парадокс. На самом-то деле этот хит родился не в Токио, а в Лос-Анджелесе, в ресторане «Токио Кайкан» в 1973 году. Повар Ичиро Машита заметил, что американцы с опаской относятся к сырой рыбе и жестким водорослям нори. Чтобы сделать блюдо более понятным, он придумал ролл наизнанку урамаки. Он спрятал нори внутрь, а рисом обернул начинку из краба, авокадо и огурца, посыпав все это оранжевой икрой летучей рыбы топика. Ну что ж, продолжаем нашу традиционную игру на Зефир FM, а разыгрываем те самые роллы Калифорния от суши-бара «Сушилка», который находится в центре нашего города Бобруйска. И там большой выбор азиатской и итальянской кухни. Также можно сделать как предварительный заказ, либо заказать любимое блюдо в любую точку города Бобруйска. А чтобы выиграть те самые роллы Калифорния, у меня вопрос немного с подвохом, если вы внимательно до этого меня слушали. Сегодня вопрос звучит так. Назовите первое блюдо, первое суши без сырой рыбы. Свой ответ присылайте на короткий номер радио 9544 и выиграйте те самые аппетитные роллы Калифорния от суши-бара «Сушилка». Yeah.

0: 1500 рублей. Полный соцпакет. Телефоны плюс 375 225 41 00 29. Плюс 375 29 783 04 85.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний. Наш. До встречи в июле.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044.

Ну что ж, пришло время подвести итоги нашего традиционного розыгрыша в прямом эфире на Zephyr FM. И с вами по-прежнему Налимята. Сегодня разыгрывали аппетитные роллы Калифорнии от суши-бара «Сушилка», который находится в центре нашего города Бобруйска по улице Социалистическая, 125. Не проходите мимо, а заходите и пробуйте наивкуснейшие блюда азиатские и итальянские. А если у вас не получается по какой-либо причине зайти, можно заказать любимое блюдо в любую точку города Бобруйска. А вопрос звучал так: чтобы выиграть роллы Калифорния, нужно было назвать первое блюдо, первое суши без сырой рыбы. Кстати, ответы я озвучивала прямо в прямом эфире, друзья. Кто был внимательный, тот и молодец. Ну что ж, победитель определен, а ответ прост. Повар Ичиро Машита как-то заметил, что европейцы и американцы с опаской относятся к сырой рыбе и жестким водорослям нори. Чтобы сделать блюдо более понятным, он придумал ролл наизнанку урамаки. Он спрятал нори внутрь, а рисом обернул начинку из краба, авокадо и огурца, посыпав все это оранжевой икрой летучей рыбы тобика. Так появилось блюдо фьюжн, которое завоевало весь мир и даже вернулось в Японию. А секрет его успеха прост: отсутствие сырой рыбы и привычный сливочный вкус авокадо, то есть роллы Калифорния, друзья, те самые, которые можно было выиграть в прямом эфире. Ну что ж, поздравляем нашего победителя, остальные не расстраиваемся, ведь

0: На следующей неделе мы продолжим нашу традиционную игру в прямом эфире с 13 до 14 часов.
1: Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы «Зефир FM».

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: За рубежом.
1: Большая командировка. Официальный визит Александра Лукашенко в Индонезию продолжается. Во второй день прошли переговоры президента Беларуси с главой страны-хозяйки. По итогам подписаны пакеты двусторонних документов. Главный из них – дорожная карта развития ключевых направлений сотрудничества на 2026-2030 годы.
0: Финансы.
1: Доверяй, но. В первом квартале выявлено 96 фальшивых банкнот и 27 монет. В топе по-прежнему доллары США – 62%. Чаще всего выявлялся номинал 100 долларов – 52 единицы. Доля поддельных евро возросла до 29. Основной вид – монеты 2 евро, которых было обнаружено 18 штук.
0: В мире.
1: Братья наши меньшие. В Грузии вступили в силу новые правила разведения домашних животных. Разрешение на разведение породистых собак и кошек будут выдавать на 2 года с возможностью продления еще на год. После этого питомцев необходимо стерилизовать или кастрировать. За нарушение будет штраф чуть больше 1000 долларов.
0: Вот это да!
1: Мне за справкой. Теперь перед полетом в Индию белорусам нужно заполнять декларацию о состоянии здоровья за 24 часа до въезда. Распечатанный или загруженный на мобильное устройство документ придется предъявить в аэропорту прибытия на стойке информации о состоянии здоровья путешественников. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 25. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду с осадками, местами пройдут грозы, ветер юго-западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 26, влажность 55%, атмосферное давление 750 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир ФМ каждый час.

0: Жара, июль, лето в самом разгаре, друзья. Ловите несколько способов, которые помогут вам уснуть в эту жару. За час-полтора до сна примите теплый душ. Это поможет расширить сосуды и активировать механизм терморегуляции, что позволит вашему телу быстрее остыть. Ведь холодный душ может вызвать сужение сосудов и привести к внутреннему жару, поэтому лучше избегать его перед сном. И специалисты советуют спать в позе морской звезды. Да, эта поза улучшает циркуляцию воздуха вокруг тела и помогает остудить кожу, что особенно важно в жаркую погоду. Также можно попробовать спать на боку, чтобы тепло выделялось через спину. Увлажняйте кожу. Наносите легкий увлажняющий крем обязательно на тело перед сном. Испарение влаги с кожи создаст дополнительный охлаждающий эффект, который продлится до утра. Ну, надеюсь, эти советы вам, друзья, помогут легче переносить жару и обеспечат спокойный сон.
1: Сделано в Беларуси.

0: середина часа на Zephyr FM. С вами по-прежнему Налимята, и я продолжаю делиться способами, которые помогут вам уснуть в такую жару. Пейте достаточно воды. Ведь убедитесь, друзья, что вы пьете достаточное количество воды в течение всего дня. Это поможет организму эффективнее справляться с избыточным теплом ночью и улучшит качество сна. Создайте комфортную обстановку, проветривайте комнату перед сном обязательно. Используйте вентиляторы или кондиционеры для поддержания комфортной температуры. Если возможно, то спите с открытыми окнами, чтобы обеспечить приток свежего воздуха. Ну что ж, надеюсь, эти советы действительно вам помогут не только уснуть, но и насладиться летней погодой.
1: 95.4 FM.

0: talk about.
1: Опыт – имя, которое каждый дает своим ошибкам.
2: Глаголизмы на Zephyr FM. От Светланы Глагола.
3: Свяжем руки нитками, у меня на сердце раны, у тебя душа болит.

0: фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината шикарная цена на разруб хатни всего за 9.12. А также в продаже имеется широкий ассортимент колбасных изделий. Огромный выбор полуфабрикатов и свинины и говядины отличного качества и по приятной стоимости. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно!
1: Нужна новая техника? Тебе к нам! Новый гипермаркет ДНС уже открылся. Здесь представлен широкий ассортимент электроники и бытовой техники. Ждем тебя с 10 до 21 часа в Бобр-Сити по улице Минской, 123/18.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044.

0: На календаре четверг, а это значит, что до долгожданных выходных уже рукой подать, друзья. Но чтобы они прошли на ура, нужно пережить этот рабочий день. А теперь приятно. Впереди нас ждут выходные, солнце и хорошее настроение. И пускай этот уикенд станет для вас временем перезагрузки. Встречайтесь с друзьями, отправляйтесь на природу или просто наслаждайтесь заслуженным отдыхом дома под любимую музыку. Конечно же, на самой сладкой радиоволне. А с вами была Нелли Мята, и мое эфирное время уже подошло к своему завершению. Услышимся уже на следующей неделе с 11 утра на самой сладкой радиоволне.
1: Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы «Зефир FM».
2: Сделано в Беларуси.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: За рубежом.
1: Минск и Джакарта достигли договоренности об установлении безвизового режима для белорусских граждан и открытии прямого авиарейса. Александр Лукашенко отметил, дружественная страна вызывает большой интерес у наших соотечественников. К слову, проезд без дозвола уже был между государствами, но его приостановили в 2020-м из-за коронавируса.
0: Детали.
1: С 22 июня в Беларуси зарегистрировано более 100 обращений за медицинской помощью в связи с тепловыми травмами. Из них 48 пациентам потребовалась госпитализация. 63 поддержка была оказана амбулаторно. В знойную погоду врачи рекомендуют надевать легкую светлую одежду из натуральных тканей, не забывать про головные уборы и пить больше воды.
0: В мире.
1: В Нидерландах фермеры устроили акцию протеста против сельхозполитики властей. Десятки тракторов ворвались в Гаагу и заблокировали здание парламента. В это время депутаты рассматривали законопроект о сокращении вредных выбросов. Новый закон ударит по аграриям и затронет тысячи хозяйств. Документ вводит жесткие ограничения на азотные удобрения, а новые стандарты содержания коров вынудят местным сократить поголовье скота.
0: Вот это да!
1: Компания Lenovo представила в Китае необычный мобильный телефон, который создан специально для школьников. Устройство стоит всего $45. У гаджета отсутствует браузер, игры и социальные сети. Вместо этого предусмотрена отдельная кнопка вызова встроенного ИИ-помощника. Тот может отвечать на вопросы, помогать с домашними заданиями и предоставлять справочную информацию. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 25. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду с осадками, местами пройдут грозы. Ветер юго-западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 26. Влажность 55%, атмосферное давление 750 миллиметров. Данные, предоставленные Белгидрометом, это все события к этой минуте. Новости на Зефир-ФМ каждый час.

душам на небе, до рождения суждено. Подписать договор только с теми, кого любят давным-давно. А потом нам стирают память, отправляя на землю жить, поменяв нас опять местами, чтобы...

0: Привет, Зефир. Радио Зефир. В Бобруйске 16 часов. Радио Зефир. В эфире Зефир. Новости. Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: Энергоблок номер один белорусской АЭС выработал 40 миллиард киловатт в час электроэнергии с момента первого включения в объединенную энергосистему страны в ноябре 2020 года. Этого объема достаточно для обеспечения потребностей всех потребителей Беларуси более чем на один год. 10 июня первый энергоблок отметил пятилетие промышленной эксплуатации, подтвердив проектные показатели надежности и безопасности.
0: Город.
1: Потоки автотранспорта в Бобруйске перестроятся временно. 3 июля с 7 до 12 часов будет ограничено движение по улице Комсомольской и улице Московской от Чонгарской до Советской, а также по Социалистической от Московской до Карла Либкнехта. 3 июля с 7 утра до 10 утра. 4 июля будет ограничено движение по улице Карбышева от Апермана до Урицкого.
0: В мире.
1: Нечем дышать. В Испании за июнь от жары погибли более 1000 человек. В Бельгии зафиксирован самый жаркий месяц с 1961 года. А в Великобритании температура достигла рекорда с 1884 года. Волна экстремального зноя накрыла весь континент, и синоптики предупреждают, это только начало.
0: Вот это да!
1: Школы Кыргызстана официально перешли на 12-летнее обучение. Первый уровень – 6 лет, второй и третий – по 3 года. Учебный год будет длиться не менее 34 недель, а летние каникулы – не меньше 14. Решение принято для оптимальной нагрузки. В Бобруйске сейчас облачно, плюс 25. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду с осадками, местами пройдут грозы. Ветер юго-западный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 26. Влажность 55%, атмосферное давление 750 миллиметров. Данные, предоставленные Белгидрометом, это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Пожары и происшествия. Анализ и статистика чрезвычайных ситуаций. Мнение экспертов и лайфхаки от МЧС. Все о безопасности в самом информативном шоу «С огоньком». Только на Зефир-ФМ.
1: 16 часов и 5 минут. Бобруйский привет всем, друзья, кто коротает рабочий четверг вместе с нами под звуки самого сладкого радио страны. Это шоу «С огоньком». Да, мы вернулись после небольшого отпуска и отдыха. Ну, в смысле, я отдыхал. Чего я вам желаю, да. Действительно, отпуск – это прекрасно вообще, когда летом выпадает шанс отдохнуть. Это здорово. Вот мы всегда в белой зависти завидуем нашим детишкам, которые отдыхают, набираются силы. Это очень хорошо. И делайте то же самое, друзья. Есть такая возможность. Отдыхайте, набирайте сил, делайте все, что угодно. Переключайтесь от работы и будьте счастливы. И как я уже убедился, нам везде хорошо, вот везде хорошо отдыхать. Вот какая бы погода ни стояла за окном, отдыхать все-таки не работать. Вот. Главное что? Главное отдых с умом сочетать с безопасностью. Вот именно про это мы сегодня поговорим. Летний период, вода нас манит, водоемы, конечно же, мы там отдыхаем. Жара, погода переменчива, за окном сами видите, что происходит. В общем, нам есть что обсудить с вами. Буквально через пару минут гости в студии, мы поговорим с вами, как же все-таки безопасно проводить время на пляже, чтобы с нами ничего не произошло. Это шоу «С огоньком», не переключайтесь.
0: Шоу спасателей. Не ешь, а слушай. Зефир ФМ.

0: прошли огонь, воду и медные трубы. Шоу спасателей.
1: Ну, вроде бы приутихла погода за окном, и мы надеемся, что больше погода не будет с нами шутить, так как последние дни, потому что, давайте согласимся, страшновато, когда нас резко накрывают. Но вот что советуют спасатели, вот всегда, мы же привыкли все смотреть в интернете, вот смотрите достоверные источники, смотрите группу Telegram, канал МЧС Беларуси, вот все самое свежее к вам приходит, рассылки в чатах и смс-оповещения, все только для вас, чтобы вы это не игнорировали, смотрите внимательно, вас предупреждают, потому что погода действительно ждать не будет, пока мы с вами тщательно подготовимся. Поэтому будьте всегда в курсе всех погодных аномалий, которые с нами происходят, и будьте в безопасности. Водоемы нас также тревожат, нас волнуют, и вода нас манит и манит, конечно же. Давайте поговорим о том, как же безопасно проводить время у водоема с гостями нашей студии.
0: Гости в студии.
1: Рядом со мной председатель городской организации «Свод» Вячеслав Кравченко. Вячеслав Владимирович, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
1: Я даже не смог посчитать, хотя мы рейды проводили на водоемах, насколько многолюдно было в эти дни, вот жарки, которые стояли на водоемах. Да, наверное, люди вообще находили воду везде, тазики в огородах, на бочки надувные, и, в общем, везде и всюду, потому что хотелось охлаждаться. Но вот мы всегда говорим о том, что на воде баловство недопустимо, а вот насколько эти вот жаркие пляжные дни прошли безопасно, что говорит освод и о чем нам говорят цифры?
2: Да, пляжи переполнены, температура зашкаливает, и все тянутся к воде. Вода нас охлаждает, вода нам дает облегчение в такую погоду, и все-таки не лишнее будет напомнить, что эту самую воду, и которую ни в коем случае не надо бояться, но ее надо уважать. И пляжи, которые были прошедшие выходные, да и последние два дня, просто переполнены. В воде яблоку, как говорится, негде упасть. Ну и каких-то серьезных в Бобруйске случаев, связанных с гибелью или чему-то подобному, не произошло, к нашему вящему удовольствию. И тем не менее, спасатели бодрствуют, спасатели постоянно на вахте, наблюдают и контролируют ситуацию. Ну и, наверное, как же без примеров? Буквально несколько дней назад три девушки 14, 15 и 17 лет, ну, наверное, решили, что вот эти самые пресловутые буйки, которые устанавливаются на границах заплыва на акватории пляжа, видимо, они решили, что это какие-то предметы антуража, на которые можно не обращать внимания. И на нашем центральном пляже номер один, возле санатория Ленина, они решили выплыть за границу заплыва, то есть за буйки. И, попав на стремительное течение, не справились с ними, не рассчитав свои силы. Ну и, конечно же, вахтенная служба тут же обнаружила это происшествие, будем его называть. Вышли на моторные лодки, подняли девушек на борт, доставили на спасательную станцию, где и выяснилось, что девушки, к сожалению, практически не знали тех основных правил безопасности нахождения у водных объектов, которые гарантируют спокойный и безопасный отдых. Конечно же, с девушками была проведена профилактическая беседа. Их осмотрел медик спасательной станции. Ну, благо, не пришлось вызывать какую-то медицинскую помощь для серьезных медицинских мероприятий. Все обошлось. Но я думаю, что девушки запомнят такую вот ситуацию чрезвычайную, в которую они попали по своему легкомыслию. И, к сожалению, ну, у нас не так уж и редко встречается, и буквально даже вот находясь даже вчера просто-напросто на том же центральном пляже, приходилось наблюдать, что буквально каждые 15-20 минут лодка со спасателями была вынуждена выходить в направлении людей, которые уверенно двигались за буйки. Но благо наши люди уже понимают, что такое спасатели, чем мы занимаемся. И увидев движущуюся моторную лодку, они тут же возвращаются, как говорится, в положенное место, будем так говорить. Но хотя бы так.
1: Ну вот, девушка, я уверен, что на своем примере испытали. Мы надеемся, что это хоть даст и для них какой-то результат.
2: И подтверждение, их дрожащие руки, дрожащие голоса. Я думаю, что они это...
1: Боясь последствий.
2: Конечно, конечно, да. Ну и, к сожалению, наверное, надо упомянуть, что... Несколько, опять же, дней назад все-таки в Могилевской области произошел случай гибели несовершеннолетнего. Это произошло, к сожалению, в зоне действия спасательного поста, когда 15-летние подростки, группа 15-летних подростков устроили, ну, такую бесшабашную игру в воде, что просто дежурному спасателю на лодке пришлось подплыть и сделать им замечание. Они вроде бы утихли, когда спасатель переместил свое наблюдение на другой объект. Выйдя через 5-6 минут на берег, ребята обнаружили, что среди них не хватает одного товарища. И, видимо, ну, я предполагаю, что как раз вот эта безалаберная, бесшабашная игра привела к той ситуации, когда подросток оказался под водой, вдохнул воду. И, к сожалению, именно с одного вдоха начинается утопление. И это первый случай за полтора года в Могилевской области, когда мы теряем подростка, что очень и очень трагически.
1: Да, даже, мягко говоря, безусловно, это страшное горе и для родителей, поэтому мы не зря говорим про то, как вести себя у воды, чтобы вот такой непоправимой ситуации не происходило. Ну, кто-то принимает это к сведению, кто-то нет.
2: Да, у нас по республике на 31% снизилось количество гибелей, что, конечно, не, ну, можно отметить. И я думаю, что именно вот эта профилактическая работа, которая направлена и на родителей, и на наших подростках, и на всех, всех граждан, кто только доступен нам, я думаю, что вот общими усилиями, конечно, в первую очередь родителей, граждан, педагогические коллективы, всевозможные органы профилактики, которые заинтересованы вот именно в обеспечении безопасности у воды. Вот эта общая работа приводит к тому, что у нас, ну, слава богу, каждый год снижается количество трагических случаев, связанных с утоплением. Но, тем не менее, стремление наше – это ноль в этой статистике. Это, конечно же, труднодостижимо, но к этому надо стремиться, над этим надо работать. Всем нам вместе.
1: А я, знаете, что еще про девушек подумал, которых спасли? Они еще не учли не только буйки, за которые нельзя заплывать, а еще нашу очень быструю березину, потому что течение у березины, как мы знаем, одно из самых быстрых в Беларуси.
2: Так точно, это и есть. Даже можно сказать, что замеры показывают, что оно самое быстрое из всех судоходных рек нашей страны.
1: Вот, Вячеслав Владимирович, хочу обратиться к вам, как к профессионалу, и спросить, а все-таки что же надо учитывать, когда мы пришли на пляж, причем на официально разрешенное место для купания, все равно нюансов много. Люди и взрослые, и дети, что должны учитывать, чтобы быть в безопасности и вернуться домой отдохнувшим?
2: Конечно, вот в такую погоду, которую мы наблюдаем последние несколько дней, в первую очередь надо учитывать состояние своего здоровья. Это особенно касается детей, и это касается пожилых людей, и особенность людей, у которых есть какие-то проблемы с сердечно-сосудистой деятельностью. И я настоятельно рекомендую вот этой категории наших граждан с 12 до 16 просто не то, что не посещать водоемы, а вообще находиться в помещении, желательно, как говорится, в обнимку с кондиционером и вентилятором, потому что это просто-напросто опасно. И даже выходя на улицу, когда это необходимо, с собой всегда иметь достаточный запас хорошей пресной воды. Не надо каких-то там пузырьков, каких-то сладких напитков, это все не то. Обыкновенная вода, и ее в достаточном количестве надо употреблять, чтобы наш организм нормально функционировал вот в этих особых условиях погоды. Нас почему-то пугают, что еще это и не предел, и может быть еще хуже, и Европа тут страдает у нас, получается.
1: Слушайте, ну у нас и так в этом году такие рекорды, даже по Беларуси, там 40 с копейками градусов.
2: В Европе, говорят, и рельсы погнулись, и асфальт расплавился.
1: Эйфелева башня там что-то уже.
2: На 10 сантиметров выросла от перегрева. Это, да, это смешно-то смешно, но то, что касается людей, надо очень сильно беречься. Ну и, конечно, если мы на пляж идем, Можно взять с собой какой-то, конечно, легкий перекус, не надо там наедаться, а если все-таки употребили пищу, то 1,5 часа – это минимум, никаких заплывов, никаких активных игр в воде, потому что, усваивая пищу, наш организм очень затрачивает много энергии, поэтому… Очень бывает часто, что человек вчера прекрасно куда-то поплыл, какую-то дистанцию легко преодолел, сделал физическое упражнение, вернулся по этой же дистанции, все у него прекрасно, сегодня он принял пищу, поплыл и с удивлением обнаруживает, что теряет силы, буквально не преодолев и половины вчерашней, казалось бы, простой дистанции. Это надо учитывать, такова физиология нашего организма. Ну и, конечно, напомню, конечно, что детям находиться в воде все-таки более 15 минут, даже такой комфортной температуре, как сегодня, вчера это 25 градусов в реке Березина, и тем не менее, не надо доводить организм до переохлаждения. Почему? Потому что очень неприятно такое состояние, как судорога. Вот именно при нарушении терморегуляции нашего организма легко и просто может настигнуть человека. Это непроизвольное сокращение мышц конечности, которые, если человек внезапно оказался на более или менее глубоком месте, может легко привести к трагедии. Об этом надо просто помнить. И опять же, ребята, обращаюсь к нашему молодому поколению. Игры в воде, которые связаны с какими-то толчками, напрыгиванием друг на друга, поднырнули, дернули товарища за ногу, провели какой-то борцовский прием, особенно с элементами удушения. Все это переносите в спортзал, на спортивную площадку и даже в школьный коридор, где, ну, все мы когда-то хулиганили, но ни в коем случае не в воде. Потому что неожиданно, непреднамеренно оказавшись органами дыхания ниже уровня воды, человек может автоматически вдохнуть воду, и с этого начинается трагедия. Об этом надо всегда помнить. Единственное, как я всегда говорю, нормальное времяпрепровождение в воде в виде игры – это побросали друг другу мячик, получили удовольствие, подвигались, какую-то физическую нагрузку получили, и все тогда хорошо.
1: Более того, спросите у травматолога либо у хирурга, сколько каждый год травм и сломанных позвонков происходит из-за вот таких вот игр, о которых вы сейчас сказали. Это страшно.
2: Да, даже я всегда говорю подросткам, обращаюсь и в школах, и в колледжах, при том, чтобы совершить абсолютно любое действие, это не обязательно куда-то поплыть, куда-то нырнуть, побежать через дорогу там, где захотел, спуститься со второго этажа на первый по лестничным перилам. Все это приводит к каким-то неприятным ситуациям. Так вот, простое решение – остановиться на 10 секунд и подумать, чем может закончиться мой поступок. И я уверен, мы половина просто чрезвычайной ситуации просто исключим из нашей жизни. Все просто.
1: Да, и к слову о безопасности у воды, я бы еще советовал сильно прислушиваться к прогнозу погоды. Ну, как минимум на сегодня. У нас сейчас все под рукой, мы можем посмотреть карту осадков и вот все предупреждения от МЧС, Белгидромедцентра. Вот опять же, сегодня такая ситуация. Пошли люди на пляж. Я уверен, что сегодня было на пляже очень много людей, которые все-таки не успели добежать домой или к автобусу и попали в такую неприятную погоду. Поэтому будьте осторожны и смотрите. Гроза это все-таки тоже не шутки, особенно если вы у воды.
2: Да, особенно у воды. Вода, как известно, притягивает, и если молния попадает в водоем, то это намного-намного больше воздействия вот этого могучего электричества, чем где-то точечный удар в дерево или в какую-то линию электропередач. Это все по-другому. И поражение там очень существенное. Плюс поднимается волна, там вообще непредсказуемые последствия. Это очень-очень опасно. Как минимум надо покидать просто водоем, и избегая, опять же, деревьев, куда-то надо прятаться. Лучше всего, конечно, в ближайшее здание.
1: В общем, отдыхайте с умом, друзья. Спасибо огромное, Вячеслав Владимирович. Всегда с пользой. Мы вас послушали, и, надеюсь, это все даст нам результат. Мы будем учиться отдыхать правильно, без травм, без трагедий. Нам о безопасности рассказал председатель освода Вячеслав Владимирович Кравченко. Оставайтесь с нами, друзья. На протяжении этого часа я вам еще расскажу о цифрах, которые произошли вот за последние дни, жаркие дни. Как же жара навредила нам, людям, какие рекорды. рекорды мы температурные поставили в Беларуси. Ну и, конечно же, еще дам совет. Можно ли в лес ходить? Говорят, там грибы пошли, ягод много. А вот можно ли нам оказаться в лесу? Стоит ли? Законно ли? Все об этом, все о безопасности. Зовут меня Евгений Товстик. Не переключайтесь.
0: Шоу спасателей.
3: Сделано в Беларуси.

0: огоньком. Шоу спасателей.
1: Шоу спасателей с огоньком продолжается. 16 часов 34 минуты в Бобруйске. Всем привет, друзья, кто продолжает свой рабочий четверг. Он, кстати, последний рабочий день на этой неделе. Ну, кто не в курсе. А если у кого-то так не получается, простите. А если у вас вообще отпуск, то поздравляем. В общем, мы, как говорится, за любой движ, лишь бы вам было хорошо и были вы в безопасности. Ну, люди такие существа, вот нам все немножечко не так. Снег много нападал, холодно, плохо. Жара там плюс 30, тоже плохо. Конечно же, мы стремимся к идеалу, чтобы было плюс 25 без дождя. Ну так, дождик можно чисто, чтобы росли огурцы. В общем, конечно же, хочется идеально, но не всегда так получается. Поэтому да, мы перетерпели вот эту жару. Нам синоптики пророчат уже понижение температуры. Как оно будет, посмотрим, поживем, увидим. А вот что же нам жара подарила. В цифрах сейчас расскажу. В конце июня средняя температура воздуха по Беларуси составила 22 градуса, что выше декадной климатической нормы на 4,5 градуса. Наибольшее значение зарегистрировано в Брестской области на 6,5 градусов меньше, в Могилевской области там 2,7 градуса. На станции Пинск 29 июня был зафиксирован национальный рекорд максимальной температуры воздуха. Внимание, 40,4 градуса. Представьте себе, я не очень. Предыдущий рекорд был установлен в Гомеле 8 августа 2010 года. Там температура достигала 38,9 градусов. Конечно, тоже сумасшедшая температура. Повторюсь, что в Пинске вот 29 июня 40 градусов и 4 десятых. На юге и западе страны прошли тропические ночи. Так называемое явление, при котором температура воздуха не опускается ниже 20 градусов. 29 июня в Гродно и Бресте минимальная ночная температура составила 24,7 градусов. Это одни из самых жарких ночей за весь период метеорологических наблюдений. По заявлению Всемирной организации здравоохранения, Европа стала самым быстро нагревающимся континентом. За неделю из-за аномальной жары зарегистрировано 1300 случаев избыточной смертности. Ужас. На фоне аномального высокой температуры резко возросло число происшествий на воде. Мы про воду, кстати, только недавно говорили с председателем освода. Только за выходные в водоемах страны утонули 15 человек, еще 27 были спасены. Данные ежедневно обновляются. Да, спасатели не спят, безусловно, вместе с милицией, в общем, со всеми заинтересованными. Мониторят водоемы, разрешенки, запрещенки, везде смотрим, потому что страшно, страшно за людей. Если люди о себе не заботятся, то спасатели позаботятся о каждом. Но не забывайте, друзья, что безопасность все-таки в ваших руках.
0: Огонь!

0: прошли огонь, воду и медные трубы. Медные трубы. Шоу спасателей.
1: Ну, знаете, я тут многих заинтриговал насчет леса. Еще вначале заикнулся, что расскажу вам всю правду. Можно ли в лес ходить в Бобруйском районе и как у нас вообще обстоят дела? А немногие это знают, что на самом деле, да, могут и вводиться какие-то ограничительные меры. Нам не всегда в лес можно, как бы вам не хотелось бы. Это вводится с целью безопасности, чтобы сохранить наше зеленое богатство, наши страны и наш лес. Никто не поджигал и никто лесу не вредил. Итак, как же нам помониторить эту ситуацию, повторяю и подсказываю, буду это постоянно говорить перед тем, как вы собираетесь в лес по грибы, по ягоды, для путешествия, для похода, для прогулки, для пробежки. Помните о том, что надо посмотреть, можно ли вообще посещать лесной массив. Это важно. Заходите на сайт Минлесхоза, да, Министерство лесного хозяйства. Яркий, зеленый, красивый сайт. Там прямо внизу находится интерактивная карта. А можете сразу загуглить интерактивную карту Беларуси на посещение лесов. Все у вас появится в телефоне, поверьте. Эта карта интерактивная, постоянно ежедневно обновляется для того, чтобы вы владели только актуальной информацией. Вы находите свой регион, куда вы все-таки хотите сходить, находите Бобруйский район. И что мы видим на сегодняшний момент? Буквально сегодня, 2 июля, решением районного исполнительного комитета введено ограничение на посещение леса. Это еще не запрет, но уже ограничительная мера. Цвет желтый, что же это значит и почему? Чем отличается от запрета? Когда запрет

Дневной, дневной зефир. Заказывай доставку в Burger King со скидкой 20% по промокоду ZEFIR в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by. Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044.

как будто на шансы равны нулю. Мне такое привидится с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивает петлю. Я так скучаю, мне так не хватает вас.

0: встретимся как бы в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре, ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: С огоньком. Шоу спасателей.
2: А Бобруйске 16:53. Да, друзья, рабочий четверг завершается. Наверное, у кого-то он еще и коротенький. С чем вас поздравляю. Хорошо, проведите выходные. Они у нас праздничные. Завтра праздник у всей нашей страны. Моя любимая Беларусь. Поздравляю тебя. И будь такой же сильной, красивой и независимой. Оставайся всегда такой. Да, мы белорусы. Сильные люди. Действительно, это так. Не забывайте, друзья, о безопасности на выходных. Вот повторюсь. Я буду повторяться. Я делаю это всегда и от души, потому что я вас люблю, и все работники Zephyr FM присоединяются к этому. Наши радиослушатели, смотрите там на выходных. Не шалите. И если кого-то уж и тянет, независимо от погоды, на водоемы, то прислушайтесь даже к детям. Вот дети, они плохого не посоветуют. Устами младенца глаголит истина. Наша рубрика «Юный спасатель» завершает на сегодня шоу «С огоньком». Зовут меня Евгений Товстик. Берегите себя.
1: Юный спасатель.
3: Всем привет, меня зовут Александра, и вот вам мой совет. Речка волнуется раз, речка волнуется два. Я немного волнуюсь, когда люди отвратительно ведут себя возле воды. Как это так? Прыгают друг на друга. А еще некоторые взрослые плавают пьяные. А также умереть можно. Давайте договоримся. Раз и навсегда. Не балуемся. Плаваем только в жизненных местах и там, где есть спасатели. А вы, взрослые, будьте примером безопасного отдыха.
4: Сделано в Беларуси.

0: большие деньги. Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: В ближайшие 3 минуты с вами я, Василиса Караханова. По курсу Нацбанка доллар сегодня у отметки 2 рубля 89 копеек, евро 3,29, за 100 российских дают 3,45 белорусских. Белпочта снова отправляет посылки в США, но правила изменились. Теперь за любую вещь в Америку придется платить налог. Оформить бандероль нужно заранее. Необходимо скачать на телефон приложение, рассчитать пошлину и оплатить ее. Программа выдаст специальный код. С ним нужно прийти в отделение связи в течение 3 дней, иначе все придется делать заново. Доверяй, но в первом квартале выявлено 96 фальшивых банкнот и 27 монет. В топе по-прежнему доллары США 62%. Чаще всего выявлялся номинал в 100 долларов 52 единицы. Доля поддельных евро возросла до 29. Основной вид монеты – 2 евро, которых было обнаружено 18 штук. На аукционе продали серебряный доллар 1776 года, один из 4 известных экземпляров в мире. За уникальный лот новый владелец выложил более $1 миллиона. Эксперты подтвердили редкость. Почти все остальные уцелевшие деньги того времени чеканили из более дешевых металлов – латуни или олова. На сегодняшний день специалистам известно всего о 4 версиях. По курсу Нацбанка, напомню, доллар сегодня у отметки 2 рубля 89 копеек, евро 3,29, за 100 российских дают 3,45 белорусских, 10 китайских юаней стоят 4 рубля 3 копейки. Эталонный сорт нефти Brent сейчас на отметке 88 долларов 1 цент за баррель. Бизнес-новости на Зефир FM. Будьте в курсе.
0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, завтра днем в Могилевской области облачная погода с кратковременными осадками, ветер северный умеренный. Минимальная температура ночью плюс 16. В дневные часы термометр покажет до 24 тепла. Влажность 66%, атмосферное давление 759 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелеком Шоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелеком Шоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
1: В фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината шикарная цена на разруб хатни – всего за 9.12. А также в продаже имеется широкий ассортимент колбасных изделий. Огромный выбор полуфабрикатов и свинины и говядины отличного качества и по приятной стоимости. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
3: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044.
4: Сделано в Беларуси.

0: дела отложи, суши закажи. В суши-баре «Ниндзя» широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительно его клапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
1: Нужна новая техника? Тебе к нам! Новый гипермаркет ДНС уже открылся. Здесь представлен широкий ассортимент электроники и бытовой техники. Ждем тебя с 10 до 21 часа в Бобр-Сити по улице Минской, 123/18.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044.
3: Сделано в Беларуси.

0: ОАО «Белшина» приглашает рабочих следующих специальностей: вулканизаторщиков, машинистов «Каландра», сборщиков покрышек, слесарей-ремонтников, вальцовщиков резиновых смесей, перезарядчиков сборочных станков, электромонтеров по ремонту и обслуживанию оборудования и других. Обучение на месте, заработная плата от 2000 до 3500 рублей, полный соцпакет. Телефоны плюс 375 225 41 00 29, плюс 375 29 783 04 85.
1: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 20% по промокоду «Зефир» в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
2: Нужна новая техника? Тебе к нам! Новый гипермаркет ДНС уже открылся. Здесь представлен широкий ассортимент электроники и бытовой техники. Ждем тебя с 10 до 21 часа в Бобр-Сити по улице Минской, 123/18.
3: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044.
4: Сделано в Беларуси.

0: Вечерний зефир.
1: Я провожал твои поезда, я отпускал твои корабли.
2: Я проезжала мимо города,
1: в которых счастье искали мы.
2: Где

0: фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината шикарная цена на разруб хатни всего за 9.12. А также в продаже имеется широкий ассортимент колбасных изделий. Огромный выбор полуфабрикатов и свинины и говядины отличного качества и по приятной стоимости. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
1: Мам, пап, привет! Мы решили получить жить одежду как взрослые, пока вас нет дома.
2: Еще и ужин приготовить. Думаем, идея огонь.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
4: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044.
5: Сделано в Беларуси.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова. Минск и Джакарта достигли договоренности об установлении безвизового режима для белорусских граждан и открытии прямого авиарейса. Александр Лукашенко отметил, дружественная страна вызывает большой интерес у наших соотечественников. С 22 июня в Беларуси зарегистрировано более 100 обращений за медицинской помощью в связи с тепловыми травмами. Из них 48 пациентам потребовалась госпитализация, 63 поддержка была оказана амбулаторно. Дополнительный транспорт пустят в Александрию в дни проведения республиканского праздника Купалья на берегу Днепра. Автобусы пойдут по дополнительно организованным маршрутам. Также доставлять гостей и туристов на мероприятие будут 14 доп. Поездов региональных линий эконом-класса. 3 июля Бобруйск торжественно отметит День независимости Беларуси. В 11 утра возложение цветов к памятнику танку на могиле генерала Бахарова. В 12 дня на парковке возле Бобруйск-арены пройдет конкурс «Автоледи-2026». В 22:55 на внешней площадке Ледовой арены все бобруйчане смогут принять участие в акции «Споем гимн вместе». А в 23:00 небо озарит праздничный салют. С полной программой можно ознакомиться на bobrulife.by. Ветеранов Бобруйска поздравили с наступающим Днем независимости и 82-й годовщиной освобождения. С подарками, цветами и самыми добрыми словами в гости к бобруйчанам пришли глава города Максим Гурин и председатель Горсовета депутатов Ирина Рынейская. Волонтеры Белорусского Красного Креста в Бобруйске бесплатно раздали воду и предложили жителям померить давление и пульс. Место отдыха становится еще уютнее и современнее. В Бобруйске на улице 50-летия ВЛКСМ установили новую вывеску с названием «Молодежный парк». Подробности в телеграм-канале «Говорит и показывает Бобруйск». В Бобруйске сейчас пасмурно плюс 25. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, завтра днем в Могилевской области облачная погода с кратковременными осадками. Ветер северный умеренный. Минимальная температура ночью плюс 16. В дневные часы термометр покажет до 24 тепла. Влажность 66%, атмосферное давление 759 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. На этом информационная служба «Зефир ФМ» заканчивает свою работу в эфире. Следующий выпуск новостей в понедельник в 8 часов утра.

0: фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината шикарная цена на разруб хатни всего за 9.12. А также в продаже имеется широкий ассортимент колбасных изделий. Огромный выбор полуфабрикатов и свинины и говядины отличного качества и по приятной стоимости. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
1: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044.
2: Сделано в Беларуси.

0: для лиц старше 12 лет.
1: На большой скорости и с ветерком. Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем. Автозефир. Поехали!
2: Российский Geely Coal Ray в комплектации «Эксклюзив» расширил цветовую палитру втрое. К лиловому цвету без доплаты добавились белый и серый. Кроссовер сохранил черную крышу, диски, спойлер, красные суппорты и медиасистему с дисплеями на 8,8 и 14,6 дюйма. Автомобиль оснащен 1,5-литровым двигателем внутреннего сгорания мощностью 147 лошадиных сил и 270 ньютон-метра крутящего момента, который работает в паре с 7-ступенчатым роботом. Максимальная скорость модели 195 км/ч при расходе топлива 6,5 литров. В оснащение также входят климат-контроль, камеры кругового обзора, 6 динамиков, подогревы и комплекс водительских ассистентов.
1: Про машины для людей.
2: Tesla вывела на улицы первые серийные беспилотники киберкар 4-го уровня автономности, полностью лишенные руля и педалей. В салоне находится только тест-оператор на пассажирском кресле для контроля за поведением машины в реальном трафике. Автомобиль уже прошел официальную сертификацию в США и готовится к запуску в сервисах роботакси, а также для частных продаж. Двухместный электрокар весит менее 1,5 тонн и стал первой моделью бренда с передним приводом.
1: Дай газу!
2: Британский болид Ariel Atom 4RR весом 670 кг побил рекорд Porsche 911 GT 2 RS. На дистанции в 3-4 км Atom оказался вдвое дешевле соперника, стоимость которого доходит до 750 тысяч долларов. Вместо 3,8-литрового мотора Porsche на 700 сил, британец оснащен 2-литровым двигателем мощностью 525 лошадиных сил и 550 ньютон-метра крутящего момента. Несмотря на меньшую мощность, рекорд был установлен на стандартных дорожных шинах за счет сверхлегкой конструкции. Улучшенная энерговооруженность позволяет болиду Ariel разгоняться с места до сотни всего за 2-4 секунды.
1: Вы слушали «Автозефир». Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем.

0: Вечерний зефир.
1: Теперь уже не важно, где мы, но ты примерил на моих ангелов и демонов. В этой системе координат хочу дышать с тобой в один так. Знаю, ты права, жизнь из мелочи, но если в ней нет любви, то зачем? Мир похож на лего, мечты против эго, такая.

0: Шалом.
1: Всем-всем доброго, удивительного июльского вечера четверга, 19.03 на студийных часах. А это значит, что пришло время программы приветов и поздравлений. Шалом на волнах самого сладкого радио страны. У микрофона я, Михаил Гутин. Напомню, друзья, ваши летние послания мы принимаем на короткий студийный номер 9544. Эти сообщения являются приоритетными. Также пишите в нашу официальную группу ВКонтакте ZephyrFM 95.4. Ну и, конечно, в комментарии нашего поста в Инстаграм, который уже опубликован. Друзья, программу хочу начать с поздравлений всех наших слушателей с наступающим праздником, Днем Независимости Республики Беларусь. Мы желаем вам крепкого здоровья, здоровья, мира, добра, процветания и всего самого-самого наилучшего. Ну и хочу заодно напомнить, что очередные большие выходные у нас в стране, и мы, естественно, вместе с ними на них отправляемся. Следующий эфир программы «Шалом» состоится в понедельник, 7 июля. Ну что же, переходим к вашим сообщениям, друзья. Рубанова Максима, с днем рождения, с юбилеем поздравляют родители и брат. Здоровья, дорогой, сил, энергии, удачи, счастья и везения. Ждем звоночек. Всем доброго предпраздничного вечерочка желает Светлана Дегтярева. И снова здравствуй, братулик Шмат Евгешка. Очень рада встрече в прямом эфире. Жаль, не на рассвете. Легких выходных, свежего воздуха и прекрасного настроения. Береги себя, очень жду и всегда скучаю. Обняла. Передаю скучающий привет любимому мужу Цейко Денису. У родителей все хорошо, дома тоже все скучают, обнимают, очень любят. Хорошего настроения, целую, обнимаю крепко, люблю. Летит привет с любовью мужу Барматову Алексею от Якутяночки. Весь город сейчас слышит, что ты у меня самый лучший. Спасибо, что ты есть, ты мое солнце. Даже если за окном дождь. Самый теплый, согревающий душу привет из дома летит сегодня моему сыну Сереже Плитько, пишет Лариса. Дорогой, как же я рада была тебя видеть. Спасибо, мой родной, за все теплые слова, за твою улыбку и за твое хорошее настроение. Жду, люблю и скучаю от всех наших. Лови тысячу обнимашек и миллион приветиков. Отдельные от Катюшки, Кирочки и Марка. Мой любимый Максимус, отправляю июльский скучающий привет, написала Виктория Барматушкина. Вчера был чудесный вечер, досидели до первой звезды, сегодня искупались, позагорали. И в 16 я уже была дома, как же я скучаю, это просто невыносимо. Знаю, я всегда рядом, обнимаю и целую, твоя Виктория. Передайте привет любимому брату Роману. Отправляю тебе частичку домашнего тепла. Хочу, чтобы ты улыбнулся, несмотря на трудности. Держись, впереди обязательно будут хорошие дни. Обнимаю, сестра Настя. Летит скучающий приветик любименькому мужу, бабулечке Александру Ладинскому, пишет Елизавета. Зай, все у нас хорошо, жара невыносимая, я на работе, потом 2 дня выходных, спасаемся как можем. Надеемся, у тебя все хорошо. Маркуша поехал купаться на Даниловку, завтра пойдем на праздник, а деток, мамы, братиков, огромный приветик. Хороших выходных, отличного настроения, не грусти, будь мы с тобой. Любим, скучаем, целуем, обнимаем, ждем сладеньких снов, твоя любимая семья Ладинских. Оставайтесь на волне ZephyrFM, друзья. Июльский шалом в эфире.

0: всех языках любви. Признаюсь тебе каждый день
1: и мечтаю за нас двоих, и не жду.

0: Шалом.
1: Программа «Шалом» в вечернем эфире «Зефир ФМ». Друзья, еще раз хочу напомнить, мы вместе со страной уходим на большие выходные. Следующий эфир программы «Шалом» состоится в понедельник, 6 июля. Ну что же, возвращаемся к вашим сообщениям. Передайте привет Дубовцу Дмитрию. Димка, мы уже едем в Карелию, и нам очень тебя не хватает. Как вернешься, мы все наверстаем, не переживай. Любим и ждем, твоя жена, подруга Лена и дочь Эвелина. Жаркий домашний приветик летит милому, любимому мужу и родному папульчике Димке Лебедеву, пишет Олеся. Родной, все у нас хорошо, улетел приветик, лови, ждем ответ до субботы, родной. Любим, целуем, обнимаем до хруста. Скучающие лебедята и любимая женушка Лебедиха. Летит приветик из дома любимому мужу и отцу Серому Александру, пишет Светлана Киржанова. Зайка моя, только тебе принадлежат мои объятия, только тебе принадлежат мои поцелуи, только тебе принадлежит мое сердце и вся моя любовь. Люблю очень, береги себя, хороших выходных, целую, Буся моя. Сладких снов, родной, обнимаю и люблю. Самолюбящий приветик Щемареву Диме. Пусть удача будет всегда на твоей стороне. Ты у меня самый лучший, очень люблю и сильно скучаю. От детей большой привет, обнимашки. Балдеют на каникулах, удачных выходных, а главное, хорошего настроения. Не скучаем и всегда рядом в твоих мыслях и твоем сердечке. Береги его, целуем миллионы раз. С любовью, жена. Передаю скучающий приветик моему мужу и папочке Мицкевичу Александру, пишет Алена. Получила два приветика. Что придумаем? Ждем, любим и скучаем. Обнимаем, крепко целуем. Твои девчонки. Снова летит любящий домашний приветик нашему родному Александру Людвигевичу. А у нас все хорошо, ну и, конечно, было бы круто, если бы ты с нами рядом был. Ну а пока ждем и скучаем, посылаем миллион воздушных поцелуев. Хорошего вечерочка и сладеньких снов. Не скучаем и рядом. В воскресенье ждем всей семьей в онлайне. Твои родители, твои родные. Летний приветик летит Аристарху Крюковскому от родных и друзей. Сегодня прилетел приветик от тебя. Спасибо, роднулечка. Пишем каждый день. Скучаем, обнимаем крепко. Передаю приветик моему любимому братику Ануфриенко Сергею, пишет Ирина Прокопенко. Дорогой, у нас все хорошо, впереди большие выходные, будем отдыхать. Вася жмет тебе руку и передает огромный привет. Племянники крепко целуют и очень скучают. Хороших выходных, мой родной. Крепко целую и обнимаю, твоя сестренка Ира. Привет, Сергей Матушев, пишет Кристина. Привет, дорогой, у меня все хорошо, все как обычно. Дом, работа. Жду твоих приветов. Ну, их пока нет. Оксанка получила привет, она очень рада. Доброй ночи тебе, все будет хорошо. Солнечный привет из Гомеля летит дорогому братику Саше, пишет Катерина Дриневская. У меня все хорошо, еду в Калинкович, и там родители встретят. Поедем к бабе Наде завтра. Перевели ее в неврологию, пусть твои выходные пройдут с отличным настроением. Очень любим тебя и скучаем, пусть Господь оберегает тебя. Крепко обнимаю, Бусь! Самый любящий приветик братику, сынульке, дяде и внуку Жигу Владимику, пишет Ольга Рожко. Братик, все у нас хорошо, надеемся и у тебя. Ночью была гроза, у нас один сегодня радует прохладой. Неохота, конечно, уезжать из деревни, но в воскресенье все разъедемся. Братик, хороших выходных, береги себя и не болей. Обнимаем крепко и очень скучаем. Оставайтесь с нами, друзья. Июльский шалом на самом сладком.
0: Слушайте самое сладкое радио страны.

Да, я был твоей худшей ошибкой. Ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебе, снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой букве?

0: позитивом и отличным летним настроением вместе с программой «Шалом», предпраздничным июльским вечерочком. Ну и, конечно, вновь возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Всем доброго июльского вечера желает Татьяна Дриневская. Снова летит любящий, скучающий приветик нашему родному, любимому сыночку Александру. Сыночек, хороших, перспективных, удачных выходных, отличного настроения и исполнения твоих самых заветных желаний. Береги себя, любим очень сильно и с нетерпением ждем. Целуем крепко и обнимаем, твои родители. От души летит привет от Алины Хайдару. Люблю тебя до бесконечности и скучаю так сильно, что сердце разрывается. Каждый день без тебя вечность, мой король. Пусть эти летние дни летят быстрее, чтобы я снова оказалась в твоих объятиях. Ты моя жизнь, моя душа, мой смысл. Береги себя. Обнимаю изо всех сил и целую. Хорошего вечера, любимый. Люблю и скучаю. Всех с наступающим Днем Независимости поздравляет Виктория Ринговская, а также приветик любящий, скучающий любименькому мужу Димочке Арсеньеву. Сегодня первый день после отпуска, полет нормальный. Все умирают от жары, а мне классно. Вам сочувствую очень. В ваших костюмах в такую жару переносить — это жестко. Скоро спадет жара, все будет хорошо. У нас завтра гроза. Люблю мое солнце, нежно целую, обнимаю до хрустиков. Береги себя, пожалуйста, твоя любимка. Самый любящий приветик летит дорогому мужу Сергею Карповичу, написала Нина. Родной, знаю, у тебя все хорошо, ведь ты мой Карп. У нас тоже все хорошо, ждем Милану с детьми в гости. Завтра поедем все вместе на праздник в город. Мама передала, что просил, сказала, будет. Как же я безумно по тебе скучаю, словами не передать. Очень сильно люблю, ты моя опора, защита. Мы вместе пройдем все и будем растить внуков. Забучкала, твоя Карповичиха. Добрый солнечный привет передаем нашему любимому Максиму Димчуку, написала Виктория Воронина. У нас все хорошо, погода уже лучше, с утра был дождь, сейчас снова жара. Желаем отличного дня и настроения, любим безумно. А вот привет хомич Дмитрию, Димка, все у нас хорошо, приветик получила, я очень сильно тебя люблю, твоя сестренка Екатерина. Передаю привет любимому мужу Нуфриенко Сергею, написала Оксана. У нас все хорошо, сейчас на работе, завтра уже вечером выезжаем. Любимый, желаю хорошего вечера и хороших выходных. Безумно скучаю, очень сильно люблю и жду. Обнимаю и целую, твоя любимая жена. Передаю Гайкевичу Александру летний жаркий приветик, пишет Юлия. У нас все хорошо, вчера балдели на озере с детьми, а сегодня еще работаю. Хороших выходных, обнимаю тебя, держись, крепись, прорвемся. Самый любящий и скучающий приветик летит единственному неповторимому супругу Валентину, пишет Елена. Любимый, все у нас хорошо, прости, работала, не смогла поговорить, очень расстроилась, но скоро я тебя обниму. Люблю до луны обратно, все улетело к тебе, жди, сладенько целую, нежненько обнимаю теплотой души. Навеки твоей, только твоя львица. Летит приветик из дома любимому мужу Александру Дукорскому, пишет Оксана. Родной, завтра жду тебя. Все твои сомнения развею очень быстро. Люблю, не придумывай ужасов. Скучаю, думаю всегда. Целую сладко, обнимаю нежно. Твоя жена. Оставайтесь на волне Zephyr FM, друзья. Июльский шалом в эфире.
1: Сделано в Беларуси.

И снова ритм сердца до нуля, и все опять по новой. Так ревностью накрыло, дыхание перекрыло от этой страсти.

0: Шалом.
1: И вновь чудесного предпраздничного июльского вечерочка всем, кто прямо сейчас на волне самого сладкого радио страны радует своих родных и близких душевными приветами и поздравлениями. Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Передаю любящий приветик моему Владимиру, пишет Ольга Протасовская. Мась, спасибо за хорошее настроение. Ты сделал сегодня мой день прекрасным. Очень-очень люблю, сильнее, чем ты думаешь. И очень скучаю, Лерка уже в Минске, а я возвращаюсь домой под зефирку. Еще раз люблю, твоя Мася. Хочу передать привет своему любимому мужу Кулешову Егору, пожелать хорошего нас вечера и настроения. Буду ждать звоночка в понедельник после 16. Целую. Хотела бы и передать приветик своему любимому мужу Александру Казмирчуку Владимировичу. Родной, хотелось тебе сказать, что я очень тебя люблю и очень скучаю. Все будет у нас хорошо, спасибо за то, что ты есть в моей жизни. Я бесконечно счастлива. Любимый, выздоравливай, не болей, береги себя. Целую, люблю, твоя жена Кристина. Передаю приветик единственному, неповторимому, незаменимому, любименькому мужу Виктору Иванютинга, пишет Елена. Муж любимый, свой приветик отправлю в субботу, жди на этих больших выходных, мы дома. Очень хочу к тебе, безумно сильно люблю, невыносимо сильно скучаю. Крепко обняла и расцеловала самого лучшего, любимого мужа. Ты мое все, береги себя, ты мне очень нужен. Сладеньких снов, душа моя! Передаю привет своему любимому мужу Александру Казмирчуку. Я очень тебя люблю и скучаю. Спасибо, что ты есть в моей жизни, твоя жена Кристина. Вот Кристина еще раз дублировала сообщение.

0: обнимаю, посылаю миллионы бусик. Ну а мы отправляемся в предпраздничный Инстаграм, друзья, посмотрим, что же нам написали сегодня здесь. Загружается наш Инстаграм, а вот поехали. Передаю нежный любящий привет любимому мужу Лавровичу Константину. Любимый, все у меня хорошо, наконец-то выходные, будем отдыхать. Завтра с детьми пойдем на пляж. Хороших выходных, знай, я люблю тебя и скучаю. Твой Светик. А вот пламенный приветик любимому и папочке Кариму. Сегодня разговаривала с мамой твоей, она все передала. Планируем на вторник. А еще я очень обижаюсь, приветиков нет и нет. Сегодня погода поприятнее. В данный момент Яночка с малышом пошли гулять на улицу. Новостей пока никаких. Скучаем, родной. Береги себя и хорошего вечера. Твоя богиня. Родное радио «Зефир», передайте, пожалуйста, летний привет сыночку Аристарху Крюковскому. У нас все в порядке, думаем о тебе, верим в твоего ангела-хранителя. Пусть прохладный вечерок четверга принесет хорошее настроение на все выходные дни. Обнимаем сердцем. Еще раз напомню, друзья, ваши летние послания мы принимаем на короткий студийный номер 9544. Эти сообщения являются приоритетными. Также пишите в нашу официальную группу ВКонтакте «Зефир FM 95.4», ну и, конечно, в комментарии нашего поста в Инстаграм. Оставайтесь с нами. Июльский шалом в эфире.
1: Не ешь, а слушай. «Зефир FM».

Шалом. 19:44 в Бобруйске на волне самого сладкого радио страны продолжается программа приветов и поздравлений «Шалом». Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Передают приветик Ярошевичу Паше, его жена Катя и сын Вовка. На улице свежо, мы выходили на прогулку и возвращаемся уже домой. Завтра у всех выходной, поедем в Скуричи. Получила приветик, береги себя, любим и скучаем. Сердечно поздравляем с днем рождения нашего горячо любимого брата и сына Максима Рубанова. Всего-всего тебе и побольше, дорогой. Любим, ценим и ждем. Не забывай, хвост держим пистолетом. Передаю приветик безумно любимому мужу Сережке. Мне медленно, но верно сносит крышу. До боли сжалось сердце и душа. Мне кажется, я слышу, как ты дышишь. За сотни километров от меня. Ты воздух мой, мое дыхание. Скорых и легких тебе выходных, любимочка. Твое солнышко. Передаю скучающий приветик любимому сыну Денису Климову. У нас сегодня идет дождь. Приветики получили, спасибо. Вечером поеду клубнику полоть. Хорошего вечера и хороших выходных. Береги себя, ты мне нужен. Крепко обнимаю, мама. Передаем приветик нашему любимому Кириленко Никите. Мы уже дома, только доехали. Надеемся, вкусный приветик уже у тебя. Очень соскучились, дорогой. Ждем, когда уже услышимся с обнимашками. Твоя семейка. Любимый братик Никифорович Сергей, посылаю тебе горячий приветик. Мы все очень-очень тебя

классом в садик ходят. Ну, а я, как обычно, дом, огород, две работы и так по кругу. От всех наших большой привет, обнимашки, люблю, целую, обнимаю. Твоя любимая Зая. Ну что же, друзья, у вас есть еще время зарядить отличным летним настроением и позитивом своих родных и близких на все предстоящие длинные праздничные выходные. Ну а пока послушаем Нилетто и Татьяну Буланову с треком «Первыми». Далее Александра Воробьева, ее трек «Ход королевы». Ну и затем вернемся в студию. Оставайтесь с нами и скоро услышимся.

Программа «Шалом». И вот за время музыкальной паузы прилетело еще несколько приветиков. Вот хотим передать привет папе Сереже. Решили отметить завтрашний праздник на прекрасном участке, заодно обновляя загар. Крепко обнимаем твои Ксения и Александр. И еще один приветик, друзья, прилетел в нашу группу ВКонтакте. Вот привет дорогому любимому мужу Стасу. Скучаю, очень люблю и очень жду. Береги себя, обнимаю и целую нежно. Твоя жена Валя. Ну что же, друзья, на сегодня это все ваши сообщения. Хочется пожелать нашим слушателям хорошего завершения вечера четверга и отличных, позитивных, замечательных июльских праздничных выходных. Берегите себя и своих близких. Все обязательно будет хорошо. Всем желаю яркого лета и только отличных новостей. Меня зовут Михаил Гутин. Услышимся в понедельник, 6 июля. Пока!

0: Фабрика улетного настроения. Zephyr FM.
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много трещин, ему.

0: Сделано в Беларуси.
1: Смог сберечь твои любви цветные сны.

0: Вечерний зефир.
1: Оба. Я смотрю и не жду, чтобы кто-то мне хлопал. О как. Вижу людей, что засунули в чужой хобот. Пропасть. Под крылом самолета, впереди горы. Голос. Срываю в микро, и это...

поменяет маршрут из-за боли. Не обездолен и ярость превращаю в пульс. Снаружи я вновь на приколе, но не стоит думать, что я там какой-то шут. Бывает так колет, об этом молчу. Немного времени вновь засвечусь. Нет сомнения, стальник

0: сладкая штучка.
1: Мои чувства не горят. Принимай любовь за сладость и прости тебе всю боль, чтобы вместе ощущать. Мысли чисты, как слабость. Знаешь, время не молчит, и ты тоже не молчи. Береги мою.

Убирает боль, дальше от меня делай все, что хочешь, но ничего не меняй. Тело попадает искрами в мои глаза. Я не хочу назад.

0: Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы «Зефир FM».
1: В Бобруйске 2 часа ночи.